0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
4: Масовка, бедный.
5: Это он так в суде сказал?
3: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
5: Мне не хватает дворота, я банкрот.
3: Вот у него зарплата 160-180, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
5: А что это Марина такого делает?
3: Так вот, юристы...
5: Что не делает жена?
3: Юристы уже охладили пыль этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, особенно семейными.
5: Для Марины это будет новость.
3: Да.
5: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
6: Нет, а он, если банкротом станет, то что изменится?
3: И он не сможет обанкротиться, потому что вот эти вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
4: Сейчас он просто уже долгов и кредитов набрал.
6: Сейчас он,
4: да,
6: без Марины и без жены, по-моему, останется, да?
5: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит, еще что-то.
3: Вот он же
5: чтобы там постоянно букетики, дорогие тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.

0: Доброе утро, 7:04 в Екатеринбурге. Не знаю, для кого сегодня доброе утро, да, кого-то в 3 часа ночи разбудили сирены. Ну, да,
1: Слушайте, но люди, конечно, со всего города уже повыкладывали, кто во сколько проснулся, но сирены, предупреждение. Единственное...
2: Все одновременно проснулись, я думаю, тут нет.
0: Слушай, ну нет, на самом деле не во всех районах, они как-то...
1: Я отдаленно еще слышал, что-то в районе 5:40 еще сирены работали. У меня не так орало под окнами, но единственное, мы сошлись все во мнениях, что непонятно, что говорят вообще.
2: Да, когда вот мужской голос что-то говорил, да, вообще непонятно.
1: Неразборчиво. Что делать-то?
3: Почетче, наймите другого человека.
1: Ну, там, я так понимаю, идет короткая инструкция, куда надо проследовать
2: вот,
1: в случае атаки.
2: Вот, а куда мы понимать не можем.
1: А там же, видишь как, если ты находишься дома и нет возможности где-то укрыться, на паркинг выйти, там еще что-то, то нужно в помещение без окон заходить, там в туалете,
3: у несущей стены, да.
1: Да, либо у несущей стены находиться.
0: А еще, я помню, была информация о том, что, да, вот укрытие в подземных паркингах и метро. И вот интересно, как метро в этот момент действует. Открывают его, не открывают.
3: Не хотелось бы этого на своей практике, конечно.
1: Но я вот сегодня ехал на велосипеде, проезжал мимо метро Площадь 5-го года и метро возле цирка, все
0: они
1: работало.
0: Они в 6 открываются,
3: 5:30 уже открывают переходы, ну а само метро в 6.
0: Ну, да, в общем, сегодня, да, такое очень сонное для многих утро.
1: Да, ребята, крепитесь, мы начинаем катапульту. Вроде как погоду сегодня обещают прям одну из...
2: Плюс 21
1: прям
2: будет, да.
1: Теплый день тоже. И сегодня, и завтра. Поэтому, если кто будет передвигаться пешком, ходите, не обгорите. Мы же будем до 11 часов утра здесь, так что всем здрасте.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: в своем творчестве, они будут заявлять о своем творчестве, а зрители наслаждаться хоровой музыкой, то есть и современной, и разной, и всякой. В общем, это будет 10 мая, вход свободный, в атриуме прямо Ельцин-центра. 9 мая в Эрмитаж Урале. Вот если там никогда не были, вдруг обязательно сходите. Но именно 9 мая в 14:00 там будет открытая экскурсия «Подвиг спасения». Там, кстати, есть отдельная экспозиция на третьем этаже, на самом верху, как спасали картины, в общем, сокровища, да, вот эти искусства. Перевозили же все во время войны в Екатеринбург, в Пермь, как это все делалось. Там про это есть, но вот будет еще дополнительная открытая экскурсия «Подвиг спасения». Если вообще на такие экскурсии очень быстро разбираются билеты, поэтому я рекомендую
1: там
0: зайти.
1: Там очень атмосферная локация, да, несколько раз был, прям да, сразу да. Прочувствуешь эпоху тут.
0: Да, что у нас в театрах? Сегодня-завтра спектакль «Дракула» в театре драмы. Я слышала разные мнения об этом спектакле, сама еще не дошла. Но в основном все очень хвалят, что визуал, ну, просто с ног сшибательный, вот прямо настоящий современный театр. Очень красиво, очень вот и классная музыка, и визуально все это сделано, ну и сама игра, то есть, ну, и костюмы. Вот все в соединении прям работает супер. Ну и ближе к 9 мая там на военную тематику будут спектакли «Летят журавли», «А зори здесь тихие». Тоже заранее рекомендую всегда в театр драмы покупать. И в театре оперы и балета сегодня спектакль «Пассажирка». Это опера. В двух актах, конечно, там тема тоже такая достаточно сложная, про надзирательницу Освенцима, которая на корабле следует в Бразилию, отправляется и встречает на этом корабле девушку, которая очень похожа на девушку, которую она отправила, когда была еще в лагере в Освенциме, отправила на гибель. И она ее встречает, очень похожую девушку. И вот чем это заканчивается, узнаете сегодня.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
4: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Joy-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside, женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Я хочу в клеточку.
6: Тогда я в полосочку.
7: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
6: 6 мая с 16 до 20:00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
7: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
8: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски.

0: Америки. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас». Ну а на посту находится Санька. Давай рассказывай, как там обстоят дела.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, тут местами, конечно, что-то пасмурная погода ходит. Что касается движения, надеюсь, без осадков. Что касается движения в Екатеринбурге, сейчас, конечно, пораньше проснулись те, кто в районе ЖБИ. На подъезде к Калине, на дублере Сибирского тракта уже выстраивается народ. Весь второй мост стоит. Затруднения в районе Синих Камней туда и сюда. Ну и, конечно, с базового опять пробка при подъеме на первую часть развязки. Ждем, когда, наконец-то, на сквозняк будет открываться. Вообще очень хочется уже достроить все это. Затруднения в движении начались в районе Восточной Куйбышева и по Куйбышеву в сторону Бажова. Затруднения также в районе Декабристов. Сложный трафик начинается в районе Малышева Мира, Малышева Комсомольская. Ну, а еще рано просыпается Уралмаш. У нас там Победы космонавтов, Кировградские машиностроители. На Старых Большевиков тоже что-то сегодня очень быстро народ выехал пораньше. Затруднения на автомагистрали в направлении Пехотинцев. И вот отдаленные районы уже просыпаются. Потихоньку проснулся Академ в районе Краснолесья под Игенина, Ванцовского перед Амундсена. Также широкая речка потихонечку просыпается. Так, еще хотел предупредить, что те, кто поедет в сторону центра, на Репино в районе Радуги уже народ скопился на светофоре. Так что выезжаем, соблюдаем правила и бережем друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Регинас в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Джи Групп». Напомню, мы принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете уже звонить. Разговариваем мы об автомобилях на автомобильные темы. Поэтому, друзья, прямо сейчас набирайте. Оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Если хочется обсудить какой-то конкретный автомобиль, свой автомобильный вопрос, пожалуйста, звоните. 237-104, еще раз напомню. Ну и, конечно, понимая, что сегодня у нас тут, вернее, последние дни у нас тут то объявляют тревогу, то не объявляют тревогу, сразу бы хотелось автомобилистов предупредить возможные сбои в навигационных системах, в мобильном интернете и так далее. 237-104, еще раз напомню, наш номер телефона, вот люди дозваниваются, но на связи не остаются. Если набрали, давайте разговаривать. Мы же тут не просто так, мы автомобили обсуждаем. Еще хотел обратиться к тем, кто выезжает на личных, индивидуальных, так называемых, транспортных средствах, особенно на самокатах. Если вы имеете достаточно мощную технику, пожалуйста, езжайте по правилам, с документами, с номерами и со средствами защиты. Потише приемник, пожалуйста, кто на связи?
2: Андрей, машина Ford Focus 4 Mondeo.
1: Ford Focus или Mondeo?
2: Ford Mondeo 4.
1: Это мы смотрим, с каким пробегом сейчас машину?
2: Большим, 250.
1: Ну вот на большом пробеге единственное, что меня бы сильно смущало, это агрегатное состояние. То есть что там будет с коробкой, что там будет с мотором. Я бы не сказал, что это очень дешево в случае с Mondeo. За что похвалить? Большой салон, хороший корабль для того, чтобы путешествовать. Действительно, неплох он в своем классе и очень неплохую конкуренцию, особенно в плане комфорта передвижения, за свои деньги представлял для японцев. Но в плане надежности не совсем то пальто. Если мы смотрим с пробегом в 200-250 тысяч, очень большая ревизия во время проверки автомобиля вас ждет. Цена будет демократичная, да. Но, допустим, если мы будем сравнивать по состоянию там те же камрюхи и аккорды, Мазды даже шестые, пусть в них не так интересно там, допустим, путешествовать, но машин в этой категории достаточно много, которые могут похвастаться большей надежностью, крепостью и так далее. Но там и цена будет другая.
2: Да, цена будет другая.
1: Но поэтому и цена другая. То есть, собственно, все-то просто.
2: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо и тебе, удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. 237-104, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы. Если хочется добавить что-то к нашим обсуждениям, тоже ждем. Алло.
3: Саша, доброе утро.
1: Привет.
3: Говорил про то, что связь сейчас немножечко глушат. И вот хотел поделиться опытом, когда езжу на юг, последние года там тоже связь очень сильно глушат, приходится mm-hmm. ездить по памяти. В навигаторе появилась такая функция в Яндекс.Навигаторе по шагам. Ее, когда выбираешь, независимо от связи, показывает просто через какое время, куда поворачивать надо. И вот водителям бы прикольно бы потренироваться этой штукой пользоваться, потому что очень помогает на дальние расстояния. Ну и в городе тоже скриншоты делать заранее перед въездом в город, если кто-то едет, город плохо знает. А так все. Слушаю. Дальше.
1: Спасибо большое за лайфхак. Благодарю. Я, честно говоря, этой функцией не пользовался. Но и не путешествовал пока еще так вот на машинах прям очень давно уже далеко. За рубежом вообще пользовал приложухи, которые вообще без мобильной связи работают. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, приветствую, слушаю вас.
4: Вопрос такой. Mazda 6 GG.
1: Вот только что мы обсуждали, да, как бы...
4: Да, про Ford Mondeo.
1: Вообще, на самом деле, мне шестерка нравится больше. Ну, так, между нами. И по управлению она интересная, и, наверное, все-таки я бы ее как-то вообще даже выделил из числа тех машин, которые в этом классе есть, потому что по размеру, может быть, она не всем так нравится. Но, ребят, мы не все возим сзади людей. То есть, если мы будем брать, например, там, год 15-й, например, там, 16-й, Ну, вряд ли вы найдете автомобиль за такие деньги, который также интересно управляется и более-менее нормально себя в городе чувствует. Просто содержание и так далее. Но у них еще там, по-моему, дома вообще были эти универсалы на базе этой джейки.
4: Ну, там, да, там много что было, там и лифтбеки были.
1: Да, ну, то есть, это вот достаточно интересная платформа, и я считаю, что после того, как они от Джиаша ушли, Джиаш был шумный. Ну, куча там всяких было, он был какой-то вот прям дешевый. Они стали вот интересны и с точки зрения управления, собранности, каких-то нюансов дотерли для того, чтобы потребителю понравилось. Я бы смотрел чуть посвежее, года 17-18, честно тебе скажу. Потому что там есть ряд доработок. Ну, а если деньги позволяют, то и ближе к 20-му. Там уже все интересно.
4: Ну, что хотел сказать. Вот я владею 2 года. Uh-huh. Пробег у меня 220. Брал трейдиновскую.
1: Uh-huh.
4: Блин, проблем вообще никаких. Единственное, что я поменял, это генератор у меня умер.
1: Ну, в принципе, для такого пробега генератор вообще ерунда.
4: Ну, да.
1: Ну так, по-хорошему. Хотя бывали случаи, бегали и подольше машины. Но что ж, за статистику тебе спасибо. Надеюсь, спасибо. Машина тебя, да, и дальше порадует. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Кто на связи? Алло.
5: Александр, здравствуйте.
1: Да, привет.
5: Подскажите, пожалуйста, сервис по обслуживанию Volkswagen Transporter T4 турбодизель 1.8.
1: Слушай, ну тебе придется... Давай так, я конкретных юрлиц и компаний называть не буду, ну что рекламировать, смысл какой? Я просто тебе накидаю. Значит, что тебе надо? Тебе надо, чтобы коммерческий транспорт обслуживался, выходил быстро на маршрут. Соответственно, нужны специалисты. Специалисты разных профилей, в том числе дизелисты. Правильно понимаю? Правильно.
5: Правильно.
1: Плюс нужно иметь сервисную, ну то есть какую-то поддержку в плане программирования, потому что там насос-форсунки сложно программируемые, там станок нужен, который им QR-коды присваивает. А это не, далеко не у всех есть. И вообще, как сейчас это работает с этими санкциями, тоже непонятно. Второй момент. Нужен человек, который прямо быстро разберет, соберет, потому что машина должна выходить опять на работу. И третье. Компания, которая будет, скорее всего, работать с тобой как с юрлицом, либо с твоей компанией как с юрлицом. Соответственно, НДСники.
5: Нет, Александр, он у меня больше для своего катания. По сути, он много не возит, но просто мотор начал дымить и найти не могу хороший сервис.
1: Слушай, но я бы, наверное, у нас не так много дизельных сервисов, я тебе сразу скажу, там буквально 2.
5: Вот-вот, я найти не могу.
1: Ну, как его найти не можешь? Раньше были в сторону Эльмаша, одни другие воромили. Вот тебе, собственно, и все. Че тут думать-то? Дальше уже смотри по рекомендациям, кто что тебе накидает, первое. И второе, съезди и туда, и сюда. Пусть продиагностируют, что у тебя там происходит. Не стрекочет насос в форсунке, нет?
5: Нет.
1: Ну, тут тогда...
5: Дым бывает, только идет из этой... Турбину вроде сделал, все поменял, но все равно бывает... Вот это. Иногда идет, иногда нет.
1: Ну вот с этим вопросом к дизелистам заедь, пусть продиагностируют, тебе скажут. И там тебе какой-то дифференцированный диагноз получишь. Хорошо?
5: Понял, хорошо, Александр.
1: Спасибо. Тебе спасибо. Взяли. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. 10 минут. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках! Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
15: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
16: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
15: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик правобережной сети».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Напомню информацию. Сегодня центр перекроют для репетиции Парада Победы. С 20:00 до 4 утра будет центр города закрыт для всех видов транспорта. И парковка тоже будет закрыта. Напомню, до 4:00. То есть утром, кто уже направляется в центр на работу, смогут спокойно до нее добраться, в том числе и мы. Что очень радует.
1: Да, но вечером, сразу говорю, те, кто особенно из офисов попозже выезжает, чтобы типа пробки не застать, в этот раз так не получится.
0: Можно вообще встрять, да?
1: Да, да.
2: Да, в том числе и электросамокатом, велосипедом тоже не разрешат на время репетиции передвигаться по закрытым улицам.
1: И пешеходом закрыто будет. Насквозь, ну, то есть перейти улицу Ленина никак ты не перейдешь.
2: Улицу, да, нельзя будет перейти, так что имейте в виду. Самым тревожным поколением среди россиян оказались миллениалы. 40% живут в постоянном стрессе, а с 22 года этот показатель вырос почти в полтора раза. Больше всего страдают люди среднего возраста, так называемый, ну, то родился, по-моему, с 82-го по 94 или 95-й, примерно так. Мы даже, когда были на встрече с одноклассниками, ну, я к миллениалам отношусь, смеялись, обсуждали, что мы родились, развалился СССР, пошли в школу, начался дефолт.
3: Вы во всем виноваты.
2: Да-да-да, закончили школу, еще один кризис был. В общем, все вехи связаны вот с этими кризисами, дефолтами у нас. А в России начали сдавать лоджии в качестве жилья. Это, если что, речь про Москву. У нас пока до этого не дошли. Всего за 13 тысяч рублей в месяц можно поселиться на московском балконе. Без отопления, но со шкафом
3: московский
2: и с розеткой.
3: Да.
2: Как романтично это звучит,
3: может,
2: да?
3: Может, с видом на Кремль или куда-то.
1: Конечно, да-да-да.
0: Вряд ли
1: да,
0: за
1: 13 тысяч,
0: да.
2: Размечтались.
1: 13 тысяч рублей просто на балконе пожить в летний период. Но вход-то на балкон через чью-то комнату.
2: Это да.
3: Конечно.
1: А там, скорее всего, кто-то...
3: Слушайте, на югах вот всегда так сдавали балконы отдельно.
1: Да там и гаражи сдают.
2: Да. Перегородки поставят картонные, и один гараж на 3 семьи.
1: Да, да, да.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А на улице лето зеленого цвета.
10: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня плюс 22, переменная облачность. Обещают, север области затянет сегодня пасмурной погодой, но будет все еще тепло. В Ивделе обещают плюс 19, в Североуральске плюс 18.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». We'll be right back.

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 5 мая. За окном плюс 10 градусов. И сегодня до 21 обещают синоптики. Поэтому по возможности гулять. Вот.
1: Да. На велосипеде, и например. Вот я сегодня, да, целый день планирую на велосипеде провести. Возможно, завтра тоже, если погода позволит.
2: Ты спать
1: позволит,
2: тоже с ним будешь? Позволит.
1: Нет, нормально сплю и без него. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта». И мы готовимся, ребята, уже на этой неделе. У нас будет выезд.
0: Пятницу, да.
1: Притом у нас такое, знаете, активная у нас неделя-то прям грядет.
3: Ты на велосипеде поедешь?
1: Восьмого?
3: На выездной? Нет, а нет, что нет, там, нет. Это же автосервис будет?
1: Но...
3: Может, тебе там подшаманят твои колеса?
1: У меня все нормально с колесами.
3: А ты там постоянно трешься.
1: Я их протираю от пыли.
3: А, ты боже.
1: 8 мая «Катапульта» проведет утреннее шоу в автотехцентре «Клад Авто». Это на Хрустальногорской, 37.
0: Широкая речка.
1: Да. Значит, у нас будет видеотрансляция на сайте pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте. Ну и вы можете сами приехать, если хочется там машину, например, продиагностировать, отремонтировать, еще что-то. Заезжайте.
0: Ой, да, надо.
1: Прямо с самого утра мы будем там.
3: Хрустальногорская, так звучит красиво, богато.
2: Благородно.
0: Партнер проекта ОЕКБ «Автотренд» — автотехцентр «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37.
3: Еще и клад.
2: Смотри, как Линка завелась со слова «клад». Дадим ей лопату, будет на широкой речке клад искать.
1: Лина мне такая: поехали в сервис автомобильный, велосипед твой ремонтировать.
3: А я, Миша, я аудиофил, и мне прям, вот вы говорите Хрустальногорской, у меня сразу горы каких-то красот.
1: Так, по поводу гор и красот. Значит, красиво было смотреть за своими посылками, когда Почта России давала сервис по передвижению, посылки везде, а теперь его отменяют. Значит, ухудшила сервис отслеживания наша почта, чтобы не перегружать информацией.
3: Из-за интернета, может быть,
1: нет? Нет, теперь не сможете увидеть, где конкретно находится ваша посылка, отображаться будут начальные и конечные статусы посылок. А вот сама почта прокомментировала, что упростить механизм отслеживания попросили сами россияне.
3: Ну, доверься судьбе уже. Ну, ты отправил через почту... Нет, ты отправил через Почту России. Все, ты сделал этот шаг.
1: Это же удобно было. Ну, хотя бы поэтапно 4-5 пунктов, которые прошла.
3: Ну, это тревожность,
1: посылка.
3: Саша. Я что помню... ты там такое отправляешь? Не ребенка же отправляешь. Вот, ну,
2: возможно, какие-то хрупкие вещи, документы.
0: Нет, я Сашку поддерживаю. Мне тоже надо знать, где моя посылка.
1: Ты же все равно как-то рассчитываешь. Допустим, если ты какую-то крупную вещь там себе заказал или почтой доставляешь. Кстати, ну, к слову вообще, я в свое время столкнулся с посылками из других стран. Мы там со Штатов заказывали спортивное снаряжение. Так вот, по Штатам это все двигалось 20 дней. Почта России сработала быстрее, чем за 2 недели. То есть, грубо говоря, у нас работает все это быстрее, но отслеживание – удобный механизм. И вот, допустим, там те же маркетплейсы какие-то, еще что-то. Ну, это как вот, Лина, тебе объяснить? Это как такси, который ты наблюдаешь, сколько оно еще ехать,
3: ну,
1: к тебе будет.
3: Ну, такси-то понятно, а вот здесь, ну...
1: Слушай, я, например, пользовался следить. Часто такими вещами по отслеживанию грузов, там еще каких-то вещей. Мне это удобно
2: просто
1: было.
2: Раньше смотрел, как эта посылка путешествует, завидовал ей немного. Да-да-да, по всем штатам она проехала.
1: А сейчас она просто как вот твои друзья, которые что-то в статусах выкладывают. Приехала, уехала.
2: Дома, на работе,
1: да. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Женщин в эту игру приглашаем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
4: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
5: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
4: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Я хочу в клеточку.
3: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
3: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены».
4: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
5: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены».
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Уникум чей. Elizabeth.

0: миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Катапульта.

0: кстати, неделю назад дозвонились. Меня Лев просил взять реванш, мы тогда не выиграли.
1: Вот так вы решили.
2: Против вас сегодня играет Валентина. Она садом занимает, ну, садовыми участками. Валентина, а ты земелькой занимаешься или просто там что-то разводишь?
3: Просто развожу.
2: Выращиваешь? Что ты там выращивать планируешь на своих
1: плантациях?
2: Твоя
1: фирменная штука.
3: Немного зеленушку в основном.
1: Зеленушку.
3: Ну, типа того.
1: А нам тут соседи помидоры предложили. Ну,
2: под кровать положить?
1: Вырастить, но у нас теплицы нет. Ну, в общем, отказались.
2: Да и пофиг.
1: Вот именно.
2: Ну, знаешь, это наши эти помидоры.
1: Но зачесалось. Слушай, зачесалось немножко.
2: Слушай, ну у нас зона рискованного земледелия. Ты будешь так вот вздрагивать по заморозкам каждый раз. Итак, ребят, мы для вас приготовили три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто три правильно ответа даст, тот получит приз. Итак, начнем. Мы утверждаем, что добрые привидения в «Охотниках за привидениями» звали Каспер. Виталий.
4: Я верю.
2: Не верим, Виталий, не верит. А Валентина?
3: Не верю.
2: Дальше.
1: Мы утверждаем, что мизандрия – это ненависть к мужчинам.
2: Виталий, ты как?
1: Мизандрия к вам.
4: Я не верю.
2: Так. Лев не верит, а вот Виталий, ты как, сыну доверяешь?
1: Ты как мужчина.
0: Да, не верим.
2: Вы не верите, так. Ну а Валентина?
3: Тоже не верю.
2: Теперь следующее, заключительное.
5: Мы утверждаем, что латышское слово «пукис» переводится как «змей».
2: Змей.
4: Я верю.
5: Ой, конечно, смешно звучит.
2: А Валентин, Валентина?
3: Не верю.
2: Теперь разберемся, сколько правильных ответов дали. Значит, по поводу доброго привидения из «Охотников за привидениями», действительно, Каспером его не звали, его звали Лизун. Каспер — это вообще классно. Другая сказка,
5: да,
2: и
5: многие,
2: мультик.
5: Да, многие, кстати, путают, когда слышат Каспер.
2: Ну, конечно,
5: да.
2: Там один зеленый, прозрачный, другой белый, прозрачный. Ну, как их спутать-то? Конечно, тут все по-разному, но тут вы все правильно ответили. Дальше.
1: Ну, мизандрия — это ненависть к мужчинам, увы. Ну, в общем, такое, знаете, предвзятое, какие-то предубеждения по отношению к представителям сильного.
2: Ну, мол, все мужики козлы, ну, понимаешь, вот это мизандрия.
5: Так, ну и латышский язык, пукис в переводе с латышского — это змей, дракон в том числе.
1: Да. Только с мужчиной-то видишь, вот. Мизандрия. Лев, извини, пожалуйста.
2: С мизандрией не свезло.
1: Да, не получилось. Вот.
2: Валентина, надеюсь, ты там тоже не повяла?
3: Мне все хорошо.
2: Значит, мы вам, ребята, желаем, чтобы день прошел хорошо. Надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте. 3, 4.
3: Катапульта.
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 80. А также на сайте medved66.ru.
10: ИП Нортон Лышлер Романовна.
9: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Девочка, разноцветная витаминка.
2: Кого как видишь, алкоголь-то вставляет.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 8:20 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот никогда не знаешь, какое образование и в какой момент времени пригодится и будет востребовано. Вот те, кто пошел учиться на филфак, на философа, думаешь, ну вот где ты пригодишься, ты философ, что там будешь думать, что-то рассуждать. Вот. И кто бы мог подумать, что сейчас компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, стали нанимать на работу философов. Они занимают старшие должности по этике. Потому что ИИ надо обучать хорошему.
0: Манерам, да.
4: Да, да, да, да. И философы. В ИИ компании занимаются формированием у нейросетей системы ценностей и развитием лучших черт характера. По сути, специалисты учат ИИ быть хорошими, быть правильными, грамотно рассуждать. В общем, их зарплаты сейчас достигают 400 тысяч. В Америке там вообще там какие-то нереальные суммы.
5: Но работа неблагодарная.
4: Да, ну что там вот неблагодарного-то?
0: С этой тупой машиной
4: все
0: разговаривать.
4: Все равно кто-то будет обучать это, но лучше, чтобы обучать-то чему-то хорошему.
5: Ну это же надо, понимаешь, промпты еще составлять так, правильные.
4: Ну вот.
6: У нас в стране здесь после двух рюмок каждый становится философом.
4: Это да.
6: Он такого и вообще
5: философ,
6: научит.
5: Философ урознь. Это один научит хорошему, другой научит плохому. У нас, кстати, в коллективе тоже есть философ.
0: Это философы или филологи?
5: Не, философы именно.
4: Философы.
5: Филологи, филфак, тот же самый. Они обучают именно лингвистике.
4: Да.
5: Там правильно,
4: а, кстати, называется. Лингвисты тоже делают вот это вот все. Алису и вот эти вот все сети.
5: И эти специалисты тоже нужны. Гуманитарии нужны будут тоже всегда.
4: Очень-очень-очень.
5: У нас, я говорю, у нас в коллективе-то Дим Караевский же. Он же философ.
4: Да, философ. Это порассуждать, да.
0: Димка-то да.
5: О, прямо выше. Эх, он сейчас
4: если
5: настроит
4: вам на
5: искусственный
4: интеллект. Как информатика-разработчика, да, с Димкой бы, с философом бы соединить.
5: Вы бы тут испились очень моментально.
4: В общем, бывают такие случаи, когда лучше бы ИИ сделал лучше, чем человек. Вот в ХМАУ на баннере к 9 мая допустили ошибку. Вот это вот явно делал человек. Написали на большом баннере «С днем Победы».
5: Победы?
4: Вот, Победы.
6: Победить, да, кого-то решил исправить.
4: Почему? На здании детской школы искусств повесили поздравление вот с такой надписью. Да, ошибку убрали. Сделали, распечатали же, да, вот это.
0: Да.
4: Повесили уже и только потом увидели, что написано «Победы». Убрали это. Но люди, конечно, успели сфотографировать интернет. Все будет, помните, всегда. А город называется Пытьяха. Вот. И там уже второй у них вот этот фейл. Еще этот-то город надо как-то правильно написать, Пытьяха. В общем, год назад там был у них тоже праздничный баннер с американским вертолетом, тоже на 9 мая. Просто это, видимо, одни и те же люди занимаются вывесками и вот разработками. Лучше бы и
5: диву,
4: честное слово.
5: Диву даешься иногда, насколько люди зашоренные вообще. И ведь никто, даже те, кто печатал баннеры, они, видимо, не заметили. И даже те, кто развешивал, не заметили.
6: Я сразу вспоминаю этот конфуз, когда, по-моему, какая-то компания по производству масла опубликовала статью, типа, мы там лидеры номер один, и букву «Л» никто не заметил, на «П» перепутали, и это все ушло в тираж.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Едем! Едем!
10: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
11: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
12: свой сервис.
10: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
11: Новый мотосалон GSB Moto.
10: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
13: Реклама.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
17: О, Rich Family. Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
18: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
19: Кредит
12: предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Тепло ли тебе, девица?
19: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
13: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
20: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
21: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
22: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
23: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
24: ИП «Нортон Лысла Романовна».
25: Угарина 320-665-80-017-95-74.
26: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
27: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
28: Продолжите фразу. Три десятки – это...
29: Такси. Я на работу езжу.
30: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
31: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
28: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
32: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
33: Доча, включи голосовые прослушать.
34: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
35: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
36: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
37: А на горках!
36: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
38: ООО «Кити Екатеринбург». УГРН 108-667-1008-907.
39: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
40: А слона не хотите? Нельзя.
41: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
42: Моя квартира, мои правила.
43: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
44: Пора-пора, мода-мода-мода.
45: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
46: Кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». УГРН 304-667-404-800-092.
47: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «Регинас». Ну а на посту, Саня, в эти минуты расскажи, как там обстоят дела.
2: Всем доброго утра, дорогие автомобилисты. К этому времени у нас народ уже так это организованно встал в районе двух мостов Калины. И вообще же байка очень жестко страдает на выезд. Затруднения опять от Комсомольской до Восточной по Малышево из центра через Восточную до Генеральской тоже выбраться нелегко. Пробки на базовом начинаются. В обратном направлении тоже все стоит до базового. В общем, со второго моста Калины все начинается. И от парка Маяковского все в сторону Синих Камней. Затруднения на Кольцовской развязке. Проблемы на машины и Белинского одинаковые в направлении центра. Как обычно, выезд со стороны Рощинской и вообще район Уктуса по Щербакова стоит. Затруднения сегодня в районе Новосибирской. Что в сторону Умельцев, что в сторону военных городков. Сегодня жестко прямо подстаивать начала объездная перед Амундсена со стороны Московской и вся Московская до Щерса. С затруднениями Восточка в районе Куйбышева и Декабристов. Также выезд со стороны Блюхера. Вот чтобы вы понимали, от Уральской пробка начинается до Первомайской. Затруднения на первом километре Космонавтов в районе метро Уралмаш тоже, как всегда. Сложности в направлении Уралмаша перед Турбинной. Выезд через Шевскую. Кстати, более-менее ничего выглядит. Затруднено движение в районе Донбасской автомагистральной, Бебеля-Таватуйская, Халтурина перед Готвальда. И в районе университета связи авария, возможно, на Репино будут еще больше осложнений. Серафимы, Дерябина и в оба направления страдает перед Шаумяна. Отдаленный район, например, Академ, поехал широкая речка, поехала перед объездной. Амундсена-Ванцовского чуть полегче бы. А так, в целом, ребята, трафик обычный для этого времени. Пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Джи Групп». Напомню, телефон наш 237-104. Вы можете дозвониться. Мы об автомобилях начинаем разговоры. Кто на связи? Алло.
3: Артем?
2: Да, привет, Артем. Слушаю тебя.
3: Александр, подскажи, пожалуйста, вот планирую брать автомобиль Jack GS3. Что можешь по нему сказать?
2: Ну, то, что это более-менее комфортный вариант в своем маленьком классе, да, он маленький. Вот как, допустим, автомобиль для дам часто берут, ребята берут, кто хочет помоднее чего-то. У него вот для его класса офигенно настроенная подвеска и более-менее прыткий мотор. Но там не хватает полного привода все-таки. Ну вот уже по зиме, как бы многие, мы тоже общались с владельцами, у многих вопросики возникли. Но он до сих пор не потерял своей свежести, несмотря на вот эти всякие рубленые грани, он все-таки в дизайне смотрится интересно. И на него, кстати, в отличие от многих других производителей, ГАК дает возможность в заказ сюда, хоть там через дилерский центр, хоть как угодно, на него тюнинга просто пипец. Там есть и сдвоенные трубы сзади, и бампера другие, там еще что-то. Ну, он такой прям стилевый, модный и интересный. Я видел еще и в уникальных расцветках, там что-то всего 400 машин было выпущено, когда салон в трехцвет. Вот это прямо тоже интересно смотрится. Но там только в кузове шампань был, поэтому, знаешь, мне как бы цвет кузова не зашел. Я бы похвалил за динамику управления и настройки подвески. 100%. Но вот все-таки по зиме, особенно когда она снежная, с полным приводом было бы веселее.
3: А вот касаемо мотора, как думаешь, надолго у него хватит?
2: Мы обсуждали этот вопрос, когда только впервые открыли капот у GS3-го. Ты знаешь, вопрос у меня был именно по поводу того, что там очень много китайского. То есть, если раньше мы открывали и такие, тут понятно, это вот такой мотор, это здесь система охлаждения, здесь по турбине все понятно, здесь по блокам все ясно, то тут своего полным-полно. Как это проживет? Пока вроде жалоб такого количества не наблюдается, и уже хорошо. Извините, вырвалось. Но в любом случае, в этой цене он очень неплохо позиции свои держит. Потому что все остальное уже либо слишком дорого получается, либо проще намного и менее интересно.
3: Хорошо, понял, Александр. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. 237-104. Звоните прямо сейчас. Кто на связи у нас? Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
4: Зовут Игорь, решил купить питбайк. Не сталкивались с компанией Global Drive?
2: Нет.
4: На Черняховского, 86.
2: Я там, там же много находится компаний, которые торгуют различными видами и техники, и запчастей. Я там с велосипедами в свое время тоже возню устраивал. Ну, и что конкретно?
4: Ну, хотелось бы понять, ребята, мошенники или нет.
2: На вопрос такой возник, потому что какая-то цена слишком шоколадная или что?
4: Цена слишком шоколадная, да.
2: А что за техника вообще? Мне просто интересно. Я питбайки не покупал никогда. А ты кому покупаешь? Себе?
4: Теперь уже себе, да. У ребенка уже есть. Решил сам попробовать. А вот. Ну, ребята торгуют лодками, моторами, квадроциклами, питбайками. Ну, больно какие-то шоколадные цены. Отзывы почитал. И все пишут, что ни в коем случае даже не связывайтесь. А контора торгует. А отзывы прямо отвратительные. И вот хотелось бы понять, у нас в городе в самом деле техникой мошенники торгуют или все-таки эти отзывы вранье и неправда?
2: Ну вот, давай так, есть определенные компании, которые много лет занимаются подобными вещами, в том числе и питбайками, и мототехникой, и азиатского производства, кого хочешь. Ты можешь в среднем температуру по палате увидеть по рынку, сколько эта техника должна стоить, и раз у твоего сына уже есть, то ты наверняка заморачивался за эту тему, и понимать, что если это очень дешево, то тут вопрос один, какого это качества, первое, и второе, не накалывают ли тебя, и действительно не мошенники ли это. Поэтому сильно дешевых цен я бы не искал. Соответственно, вопрос какой? Вопрос в благонадежности компании. Оценивать ее по комментариям в интернете тоже, знаешь, 2 на 1.5. Я не говорю, что это плохо, что люди комментарии свои оставляют. Но где гарантия, что это вообще люди, а не конкуренты? Что это действительно могло место быть такому? И вот тут правдоподобность всегда вызывает вопросы. А если она вызывает вопросы, то тут надо смотреть конкретно, что это за юрлицо и какие у него есть, может быть, там проблемы, может быть, на него иски какие-то имеются. Но, честно тебе скажу, я бы просто увидел очень дешевую цену, во-первых, под вопросом качества продукции, и скорее всего, я бы просто аналоги посмотрел, сколько они примерно стоят, и выбрал бы вот по среднему чеку, учитывая, что нормальные компании, хорошие, благонадежные юрлица, они тебе либо там в подарок какие-то ТОшки, там гарантийку расширенную, еще что-то дадут. То есть все равно тебя как клиента оставят. Это 100%.
4: Большое спасибо.
2: Не за что. Тебе удачи. Я благодарю за интересные разговоры, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
5: Реклама.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
8: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современная квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Доча, включи голосовые прослушать.
13: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
14: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
15: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
16: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
18: ООО «Кити Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
19: Внимание! 8 мая, пятница в 20.00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд», женский вокал и саксофон, а также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
20: Территория.
21: Улыбка.
20: Стейк.
21: Смех.
20: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Не стыдно?
6: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на baden-land.ru. 0+.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: Доброе утро, 8:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбурге отопительный сезон могут, ключевое слово могут, завершить 12 мая, то есть примерно через неделю. Окончательное решение пока не принято, будет все зависеть от погодных условий. Ну и традиционно батарея отключает, когда среднесуточная температура держится выше плюс 8 в течение 5 дней подряд.
0: Ну, на этой неделе точно это будет.
2: Я думаю, да, постановление уже подготовлено, и вот остается определить только дату.
1: Да, ну, тут, знаешь, какие качели. Туда-сюда. Сегодня вот ночью было 3 градуса тепла.
2: Ну да.
1: Ну так, на секундочку, я с утра выезжаю, у меня пар, я на велосипеде еду, у меня пар изо рта
3: идет. Ну, в мае всегда такие перекосы, перепады очень сильные.
1: А потом щух, и
2: Завтра-послезавтра плюс 25, ну, днем, по крайней мере, а потом к выходным там что-то опять стоит. Плюс 10, плюс 12.
1: Лето ходи.
3: Нет, ты идешь с утра в носках теплых. А вечером в босоножках.
1: Просто заходишь в помещение, в котором отопление есть, и ты так сразу...
3: Нет, просто на улице в босоножках.
1: Ну что, девочки, венички достаем, попаримся.
2: В России обновили правила сдачи на водительские права. После теоретического экзамена теперь будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Если в течение полугода экзамен не сдать, то результат аннулируется, и проходить все придется заново. Новые правила пока не вступили в силу. Ожидается, что с 1 марта следующего года они начнут уже действовать.
1: Спасибо.
2: Так что, кто собирается сдавать, имейте в виду. А житель Флориды украл картофель фри и луковые кольца на $1000. Луковый бандит, его именно так прозвали. Скоро, видимо, Гай Ричи про него сериал снимет. Так вот, он прославился в соцсетях после того, как сотни жителей штата пожаловались, что неизвестный, но очень агрессивный мужчина ворует прямо из их заказов, вот в кафе, когда им выдают заказы, луковые колечки и картошку фри, но при этом угрожает, что придет к ним лично домой и съест там все из холодильника.
1: Господи, ой, ну прямо, да, ну да, прямо да. Какой триллер.
2: Гангстеры,
1: вообще.
2: Которых мы заслужили.
1: Мамкин, да.
2: Калорийный бандит.
1: Дома у меня такие же гангстеры живут, которые все вот это, подворовывают кольца кальмара.
0: Вечно из холодильника не вылезает.
1: Но тут там сям кусочничают.
2: Но их полицию уже не сдашь. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Мне все надоело. Лето подавай.
8: Климат-контроль катапульты.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня плюс 22, переменная облачность. Обещают, север области затянет сегодня пасмурной погодой, но будет все еще тепло. В Ивделе обещают плюс 19, в Североуральске плюс 18.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
4: Информация на правах рекламы.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Уже так тепло на улице. Плюс 13 градусов. Сегодня, напомним, такое лето обещают.
1: Все, курточку 21. Сворачиваем, да. Кладем ее.
2: Но не убираем. Может, еще пригодится.
3: Ребята, на улице обещают хорошую погоду, поэтому если кто-то будет сегодня передвигаться, главное не сгореть. Там плюс 21.
2: Вообще, скоро выпускные, костюмы пора выбирать.
3: Да. Мы поедем как раз 6 мая с Лианой. Поедем в составе вечернего шоу «Навигатор» с 4 до 8. Это вечерний эфир. У нас вечернее шоу проведется в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Внимание, по адресу Носака Иванцетти, 58А.
1: Центр города, да, там такой особняк.
3: Прямо в самом-самом.
2: Я просто представил Саня с Линой, они как родители, которые, знаешь, детей, сыновей к выпускному готовят, костюмы выбирают.
1: Андрея Дашкина на выпускной, Эдика Булашова на свадьбу, а тебя-то куда мы?
3: Меня на прием к главе города.
1: Ой, очень ответственно, конечно.
3: У меня будет званый ужин.
2: Ему, ну, как незнайке, надо этот галстук еще большой до пояса купить.
3: У нас будет еще и видеотрансляция на сайте pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте. В общем, подключайтесь, приходите сами. У нас, раз Линка дипломированный стилист, так вы пользуетесь случаем прямо на эфире.
1: Я, кстати, себе бы хотела костюм подобрать, потому что мне нравятся женщины. Это же Марлен Дитрих начала вот это вот мужской костюм. И это очень сексуально, красные губы. Очень
0: красивые. Вот,
1: я на самом деле хочу
0: вечером
1: подготовиться.
2: Да, стервочка такая.
1: И мужу подберу. И еще кому-нибудь. Приходите.
0: Опа, еще кому-то смотрите. Ладно. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ребята, вот эта неделя, она еще и на небе классная. Получается так, что именно в России можно будет, ну, понятно, что там, где не будет пасмурно, можно будет увидеть один из самых красивых звездопадов этого года. Самый пик будет завтра, 6 числа. И до 10 мая будет продолжаться. В ночное время, во сколько?
1: Ну, а, кстати, чистое небо-то можно
3: небо
1: смотреть?
3: Небо, надеюсь, вечером будет, уже когда стемнеет, чистое.
0: Да, пока
3: называется «Поток майских акварит».
2: Как романтично.
3: 30 метеоров в час ожидается во время пика.
0: Так я и говорю, во сколько пик-то?
3: Ночь, 6 мая.
1: Тебя разбудит.
3: Готовится фоткать уже там, я знаю, людей, которые снаряжают камеры, которые будут снимать космос и небо.
0: Это красиво, правда.
3: Это действительно классно выглядит, особенно на фоне Млечного Пути. Это прямо красота.
0: За город надо ехать.
3: Да, вот те области, которые находятся ближе к югу, у них темнеет быстрее, и они, конечно, наблюдать будут больше и дольше, что называется. Но надеюсь, нам с вами кусочек вот этого всего красоты все перепадет. Не перепадет в прямом смысле, а все-таки красоты. В общем, сейчас будем еще принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. Звоните по телефону 237-104, отвечайте на вопросы, ну и, конечно, выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд». Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
4: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
3: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-314.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта. Бабах!

0: miles away. Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем игру. Это может знать каждый спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Станислав, занимается монтажом слаботочки. Здорово, Стас.
2: Привет.
4: Всем доброе утро.
3: Слушай, а бывает так, что ты приходишь и говоришь: нет, в эти стены я не могу?
4: Да вообще, чуть ли не каждый день.
2: Ничего себе.
3: Реально как-то страшно? Это какие районы?
4: Ну, это больше за городом, логистические центры там, которые строятся.
3: А, там же тоже нужна слаботочка, пожарки, вот это все?
4: Конечно, конечно. Ну, тоже там строители все зашили, и, блин, как туда провода протягивать?
2: Ну и что делать?
3: Слушай, вот ты...
2: Расшивать?
3: Ты по слаботочке с интернетом тоже ведь работаешь?
4: Да.
3: Скажи, а сейчас появились нормальные решения беспроводные, которые могут прямо, ну, серьезную площадь охватить? Или все так же приходится роутер на роутер вешать?
4: Да почему нет? Есть Wi-Fi система, как бы. Можно сделать?
3: Мне просто сыну надо до дальней комнаты дотащить, а то он задолбал к моему.
2: А мы отдельный роутер просто поставили в комнату.
3: Слушай,
2: ребенку вот, и все.
3: Ну, как бы...
2: Что?
3: Есть нюансики. Ну ладно, мы с тобой потом обсудим, если победишь. У нас для тебя сегодня 3 вопроса, и эти вопросы...
2: О сахаре.
3: Да, про сахар. Ты как со сладеньким?
4: Ну, дружу.
3: Ну что ж, раз про сахарок ты в курсе, 3 вопроса, ответишь верно, приз твой.
2: Итак, как называется сахар, который содержится во фруктах и меде?
3: Глюкома, фруктоза, полиоза.
2: Глюкоза.
4: Фруктоза?
3: А?
4: Фруктоза.
3: Фруктоза, конечно, да. Молодец.
2: Во фруктах фруктоза. А, второй вопрос. Какая страна считается родиной сахарного тростника?
3: Индия, Кения, Китай. Сахарный тростник.
4: Интересно.
2: Да.
4: Индия. Китай.
3: Ты вспоминай, где что находится примерно, в каких климатических широтах? Сахар, но... он ведь, сахарный тростник, он ведь требует и климата определенного.
4: Ну да.
3: Ну вот.
2: И как ты считаешь?
4: Я вот только не знаю насчет Кении. Китая вряд ли, Индия, ну может быть.
2: Но нам нужен ответ от тебя.
3: Считай до трех. Раз, два, три. Родина сахарного... А?
4: И давайте возьмем Индию.
3: Ну да, действительно, самый такой климатически подходящий из этих трех вариантов. Ты прав, абсолютно.
2: Ну и заключительный вопрос. Какая из разновидностей сахара существует на самом деле?
3: Вот это интересно. Что такое пульмоза, астольза или мальтоза? Вообще все эти три слова многим совсем не знакомы.
4: Вообще даже...
3: Какая...

0: Ну что ж, я тебя поздравляю. Ты выбрал абсолютно правильный ответ, да.
1: Мальтозу вообще добавляют везде практически. И в детские питания. И где только этой мальтозы нет. И
0: теперь будешь знать. Сейчас кричи катапульта, Стас, и оставайся на связи. Расскажу, как призы забрать. Давай, 3-4.
2: Катапульта!
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Окей, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Колдунья в 16-м поколении рукой поднимает мое настроение.
2: Лина.
3: Из особого умного пластилина.
2: Это я.
4: Доброе утро, 21 минута в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Ну, в России из-за ограничений интернета растет спрос на кроссворды и судоку.
5: Вернулись к истокам, да?
6: У мелкого у меня сборник целый кроссвордов.
4: Я обожаю. Я сама на самом деле...
5: Тещин язык сразу вспоминаю.
4: Зависаешь, вот там есть же прям такие альбомы продаются, там по 1000 сканвордов. Короче, продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах продажи почти на треть. И разгадывая кроссворды, люди избавляются, во-первых, от цифровой зависимости, когда нет, но это же, ты не можешь в интернете ничего посмотреть, тебе надо на что-то переключиться. И вот, пожалуйста, от усталости тоже это, и себя, так сказать, проверить, ну, такое ретромания тоже. И растет популярность раскрасок. Причем, сейчас смотрите, наибольший спрос раскраска, где нужно повторить шедевр Малевича «Черный квадрат». Понимаете?
6: По номерам поди.
4: Это ты просто закрашиваешь. Просто ровненько, не выходя.
6: Слушай, это по номерам, да?
4: Ну нет, это не по номерам, это просто. Просто закрашиваешь.
5: Ну это старый прикол, да, с квадратом Малевича.
6: У меня, ну, рукоделие вообще давно уже, вот несколько лет прямо в топе держится по продажам. И цены на них, кстати, растут. У меня папа увлекся рисованием картин по номерам. Просто вообще. Да весь дом уже обрисовал, уже дача. Даже стен не хватает, вешать некуда,
5: Пикассо,
6: понимаешь.
5: Пикассо местный с юго-запада.
6: Да, да, ну он там прям такие сложные картины, побольше, поменьше. Чего хочешь вообще?
5: Потолок скоро начнет расписывать у вас.
6: Но, как Микеланджело. Если там по номерам обои будут. Вообще,
4: потолки, знаешь, как эти самые...
6: Конечно, конечно, с фресками, да, как в соборе. Еще бы обои выпускались с разрисовкой по номерам.
4: Что не делал, лишь бы не пил. Вот тут еще...
6: А я передам.
4: Да, пусть уж лучше рисует. В турецких отелях упал спрос на алкоголь среди россиян. Вот, видишь, мы перестали ездить, деньги кончились, меньше стали пить. В общем, связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и, конечно же, экономии. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам, ну и, опять же, к своему здоровью, потому что, как вот ательеры говорят, что приезжают семьи, люди, которые... предпочитают спокойный отдых, экскурсии, спа, а не вечеринки. Ну и боятся, кстати, поддельного алкоголя, поэтому ограничивают употребление. Ну и вообще вот таких туристов, как раньше, вот этот мем «Тагил», вот это, да, стал намного меньше.
0: Сейчас денег просто нет.
4: Ну, конечно, вот. Сейчас выезжают больше людей, которых это осознанный выбор. Подышать свежим воздухом, посмотреть на природу, поплавать в красивом чистом море, а не вот это вот все там, это бухич с утра до вечера.
6: Ой.
4: Ну, ай.
6: А то мы не были в Турциях-то у них там, да. Я вот в прошлом августе выхожу, там путевки по 1 000 000 рублей.
4: И как ты не выпьешь на эту сумму?
6: Так вот, я выхожу на пляж, а там люди шезлонги в круг, и вот это. Сейчас я спою!
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Едем! Едем!
10: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
11: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
12: свой сервис.
10: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
11: Новый мотосалон GSB Moto.
10: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
7: Реклама.
13: Алло, я в Сочи. Погода супер.
14: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
15: Подробности на motivtelecom.ru.
16: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
17: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
18: Как много
12: Много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
17: Академия сантехники.
12: Смесители.
17: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
17: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
18: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
19: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
18: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:31 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас». На посту стоит Санек. Давай расскажи, как там дела на дорогах города?
2: Ой, тепло, хорошо вообще. Ну, что касается дорог, на некоторых участках, конечно, жесткачево. Да, понятно, что люди теряют много времени. И все мы ждем, когда, допустим, та же Калина достроится. На подъезде к Калине со стороны Егоршинского серьезная пробка выросла. Там еще и ДТП посередине в направлении второго моста Калины двигаться от Малышевской развязки уже нелегко. Второй мост стоит целиком, подъезд по Базовому стоит тоже серьезно. Затруднения на Восточке. Восточная между Куйбышево и Декабристов вообще в оба направления страдает. Малышево страдает примерно от Мира до Восточной. После Восточной пробка по Ленина через Бажова до кольца Луначарского, туда же к Ленина. У нас здесь на Карла Липнихта проблемы. Затруднения напротив вокзала на Челюскинце. Ну, такая нормальная на первом километре при съезде в сторону вокзала, особенно в левых рядах. Затруднения организовались через дворец молодежи по Московской, через Ленина до Малышева, в объезд в сторону Радищева с Гурзовской, и на Репино все еще толкучка до Крауля в направлении стадиона. На Уралмаше, Эльмаше спокойно. Затруднений таких страшных нет на УНЦ, на Академии Широкой речки. Вот Серафима Дерябиной в оба направления жжет. Амундсена и Московская примерно одинаково от Волгоградской в направлении Щерса страдают. Затруднения в движении, непонятно почему там появились. Огромная просьба, господа автомобилисты, двигайтесь аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге на Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 35 минут в Екатеринбурге.
4: Задача, ребята, ваша сейчас подключиться к нашей онлайн-трансляции. Она ведется на сайте pilotfm.ru, там с главной страницы есть ссылка. Прямо переходим, жмем кнопку «Смотреть», видим фотографию и определяем, что на ней лишнее. А потом звоним по телефону 237-104, чтобы выиграть приз.
3: От нашего спонсора это ООО «Баден Групп», термальный комплекс «Баден Ленд», дублер Сибирского тракта 2.
5: Сашка, вот ты там, по-моему, лишний.
4: Я всегда в твоих фото, я всегда лишний. 237-104, кто на связи у нас? Алло.
3: Алло.
6: Здравствуйте.
4: Да, привет, как зовут тебя?
6: Александр.
4: Ну, Санек, что ты определил, что там лишнее?
6: Ну, котик, наверное.
4: Ну, конечно.
5: Он котик хороший.
4: Не нужен он там.
5: Ну, вообще, конечно, да. Ты молодец, получаешь сертификат на 2500 в Баден. А Баден-Ленд – это крытый тропический курорт с семейным рестораном, баром у воды. И кошечка тоже была бы рада, и котенок.
3: Мяу.
5: Мяу.
4: Давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на baden-land.ru. 0+.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Доча, включи голосовые прослушать.
15: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
16: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
17: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
18: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ООО «КИТ Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
19: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
19: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: Я хочу в клеточку.
6: Тогда я в полосочку.
18: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
14: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
18: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
10: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
1: Это тебе не спортзал, нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта.
2: Бабах!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В Екатеринбурге на берегу Верхесецкого пруда открылся парк под названием «Территория ветра». Там будут располагаться волейбольные площадки, воркаут, настольный теннис и даже тэкбол. Это вид спорта, который сочетает футбол и пинг-понг. Интересно, я бы поиграл. Также можно будет взять прокат инвентарь для разных видов спорта, в том числе и коврики для йоги.
3: «Территория ветра» — это у меня мои пошли в бадминтон играть тоже. Примерно на территорию ветра. Баланчик, все.
1: Улетел.
2: Там ветер всегда побеждает, если ты играешь на территории ветра. Ну, судя по фотографиям, все очень красиво, прям современно. Хочется надеяться, что это как-то уберегут от вандалов и долго все это прослужит. А за молодежью начнут наблюдать в соцсетях. Правительство утвердило до 30-го года комплекс мер по профилактике деструктивного поведения. Это чтобы ни те посты не лайкали, не сохраняли себе. В программу вошли мониторинг интернет-активности, проведение конференций и подготовка специалистов по безопасности. И чтобы в том числе в играх запрещенных тоже ни с кем не общались, никуда ничего не переводили.
3: Государственный контроль вместо родительского, да, можно довериться.
1: Но, слушайте, в некоторых случаях это действительно нужно, потому что сейчас
3: он и так есть, нет?
1: В поисковике достаточно просто сказать, что тебе есть уже все, что хочешь, можно смотреть.
2: Да. Галочку все, поставить.
1: Там, и... Да там даже галочку ставить не надо, просто готово или там разрешить. И все.
0: Есть 18, да.
1: Да, все. А как ты? Без подтверждений, без всего. Ну, короче, надо как-то за эту тему заморачиваться.
2: Ну и в продолжение темы молодежи решил я отнести это в раздел курьезов. Короче, российским молодым людям посоветовали, как быстро накопить 5 миллионов рублей. Записывайте гайды. Для этого нужно зарабатывать 350-380 тысяч рублей в месяц.
1: Спасибо.
2: И откладывать по 50 тысяч на протяжении 5 лет.
1: То есть мало того, что ты зарабатываешь 350, ты еще полтос откладываешь, все остальное там еще какие-нибудь траты, кредиты, там еще чего-нибудь такое.
3: Ну, гениально.
1: Гениально. Если двое так зарабатывают, это же два раза быстрее.
2: Да.
1: И сколько десятилетий так откладывать надо?
2: Ага, мне просто интересно, где такая вакансия за 350 тысяч, что молодежь берут там, знаешь. Это наверняка без опыта никого не возьмут.
1: Это самое главное, еще же надо учесть инфляцию.
2: Угу. В общем, молодежь, вот вам гайды, пользуйтесь. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Климат-контроль катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Цейс Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня плюс 22, переменная облачность. Обещают, север области затянет сегодня пасмурной погодой, но будет все еще тепло. В Ивделе обещают плюс 19, в Североуральске плюс 18.
1: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: bit.
1: Без 1 минуты 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
2: Реклама. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. 5 мая, вторник на календаре, на улице плюс 14, но на солнышке такая жара.
1: Да, ребят, без очков солнцезащитных. Да.
2: Действительно, на улице очень тепло. И вот эти два дня будут одними из самых жарких майских дней. Поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь. Я не знаю.
3: Возможно, лето уже не будет, да?
2: Кстати, знаете, были разные маи у нас. Были и плюс 30, и плюс 35, и плюс 37 в мае температуры. А потом лето как-то, как говорила бабушка моя, скурвилось. Поэтому вот, пожалуйста, наслаждайтесь, когда есть такая возможность. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мы же всегда за добро, мы всегда людей призываем, и так как у нас очень активная аудитория, мы вас призываем поучаствовать. У нас на сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике, это Андрей Уваров. У него серьезный очень диагноз и прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшина. И вот лечение дорогое, там препарат 200 с лишним миллионов рублей, почти 250 миллионов рублей стоит. Мы сейчас собираем частичный сбор, у нас идет в размере 5 миллионов рублей на лечение в клинике, которая находится в Арабских Эмиратах. К сожалению, в России не лечат такое, и надеюсь, что в ближайшие годы будут развивать это направление.
0: Да, ну а пока сбор средств идет фонд «Анна-Мария», и все подробности можно узнать у нас на сайте, есть кнопка «Помочь», вот на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы, вся подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария». То есть, если вы хотите все прочитать, пожалуйста, заходите и помогайте.
2: Уже объявили, как будем отдыхать в новогодние праздники.
3: Да, ну, наконец-то.
2: 11 дней.
3: По-моему, в этом году столько же было примерно.
0: Меньше было.
2: 10. В общем, 11 дней будем отдыхать в новогодние праздники 27-го года. Минтруд представил проект праздничных выходных дней на следующий год. Он выглядит так. Суббота, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября. Воскресенье на пятницу, 31 декабря. Суббота, 20-е. В общем, на понедельник, 22-го. В результате будем отдыхать с 31 декабря по 10 января. Потом в феврале с 21, 22, 23, потом с 6 по 8 марта включительно. В майские праздники, ну, практически так же, как в эти будем отдыхать, там, с 1 по 3. Ну,
3: да. В этом году, я скажу, мы отдыхали вообще 12 дней, получается, с 31 по 11 включительно.
2: 12 дней.
3: Да, мне так что кто-то не досчитал.
1: Я не устала отдыхать, я еще даже не вся.
0: Мне вот не нравится все-таки
1: январские. А я вот до тебя так и не доехала в праздники. Вот в следующие доеду.
0: Да, конечно.
3: Там говорят, в 2032-м планируется вообще 13 дней выходных, судя по календарю.
0: А можно майские сделать побольше?
3: Вот, кстати, да.
2: Для чего?
1: Хорошая погода, выгулять себя.
0: Нет, хотели же сократить именно январские для того, чтобы майские были длиннее. Чтобы люди, которые садами и огородами занимаются...
2: А можно как в той поговорке, курить не брошу и пить не я буду, знаешь? Вот,
1: да работай!
2: Можно и то, и другое добавить. И там, и там накинуть нам.
3: Многие, кстати, обратили внимание, даже вот у нас в офисе, вот эту неделю между праздниками, там иногда короткая она бывает, иногда полноценно. Просто отпуск берут и уезжают, да. Вот лайфхак.
2: Ну что ж, спасибо тебе, Сергей.
3: Но только за свой счет.
2: За свой счет, наконец, что ж не взять-то? Сейчас все разбежались, да. Спасибо большое, друзья. Минтруду тоже сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Секундомер» 237-104. Угадывайте песню, ну и, конечно, выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
13: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
17: Это не художественная галерея. Нельзя.
18: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
19: Моя квартира, мои правила.
20: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Бабах!

0: Первая секунда свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Спонсор конкурса ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Сейчас можно дозвониться и выиграть приз посредством угадывания песни. Срываются люди, нервничают, переживают, может, жара так влияет. В конце концов, люди начали загорать. Может быть, крем для рук скользкий, пальцы.
4: Да не выспались, на самом деле.
3: Да, сегодня понятно, город перебудили. Доброе утро, кто там?
5: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
5: Николай,
3: а что обычно ты слушаешь? Ну, кроме радиопилот, конечно, вообще. Какой стиль музыки тебе нравится?
5: Да, разный. Обычно попсовая музыка популярная. Ничего особенного.
3: Отечественная, зарубежная?
5: Микс.
3: Танцевальные направления.
6: Это как вот Зиверт любит, знаешь, у нее припев на русском, это куплет на иностранном. Вот так чередует.
3: Есть такие.
5: Но у нас... Сейчас, безусловно, тоже.
4: Ой, спасибо большое.
6: Благодарности принимаются по телефону. Номер карты привязан к мегафону.
4: Ладно, давай поиграем.
3: Мы тебе приготовили не из репертуара вечернего эфира.
4: Да, ну, русскоязычный трек у нас.
3: Да, она, эта песня популярная. Вот мы из нее взяли знаковых 10 секунд, и тебе даем только одну из наших 10 выбрать. Какую по счету возьмешь?
5: Седьмую.
3: Она для тебя прозвучит трижды. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Итак, первая попытка. Поехали. Вторая попытка. И третья. Ну?

0: новая песенка.
1: Ну, давай.
0: Я ее очень часто слышал, особенно на Яндекс.Музыке.
2: Интересно.
1: Там много песен часто играет, а какая
2: там сейчас,
1: именно?
2: Там сейчас из сотни 25 песен иишные.
0: Я помню, что это кто-то про Беовульф, как-то так вроде.
2: Беовульф, так.
1: Это исполнительница песни.
0: Да, это исполнительница.
3: А песня как называется?
0: А если по городам? Блин, я вот точно не помню, это либо Валькирия.
3: Так. Или птица еще есть такая?
1: Возрождается постоянно.
0: А, феникс, точно.
2: Ну, наконец-то, да. Молодец. Но вообще, честно тебе скажу, вот первые песни были как-то в ее исполнении это еще вот про Годзиллу и...
1: Там, один в поле воин.
2: Да, один в поле воин. Еще были, ну, как бы залетающие. Вот то, что сейчас выходит, очень сомнительно. Но
3: давайте
2: звучит
3: послушаем.
2: Вот так.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: Очень любят под эту песню выкладывать типа мотивирующие рилсы, что вот я такая вся из себя, знаешь, забита, но тут поднялась, как феникс над пеплом, и всем дала люлей.
2: Ну ладно.
5: Мне это за шкубарем на танцпол летит бомба. Вот это вот.
1: Это та же тема.
2: Из этой же оперы. Ну что, поздравляем тебя, приз будешь выбирать за кадром. Кричи катапульта. 3-4.
0: Катапульта.
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
7: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
8: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
7: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 270 22 0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сегодня ночью в Нью-Йорке в Институте костюма прошел Мэтт-гала, тема мода и искусства. Ну, на радио, конечно, не показывая картинок, сложно обсуждать наряды. Я сделаю свою подборку, какие идеи можно взять на выпускной.
4: Вот сейчас будут опять ошметки стилиста.
3: Да. Ну, я скажу, что мне понравился очень Жак Мюс, который со своей бабулей пришел. Хороший очень внучок.
4: Чему холетнику?
3: Многие звезды, мы же без социального подтекста вообще не можем, да, в катапульте. Вот многие звезды проигнорировали это модное мероприятие, например, Мэрил Стрип, Зендея и другие звезды, потому что спонсором этого праздника стал дядя Безос, Джефф Безос. Критики Безоса обвиняют миллиардера в жестоком обращении с сотрудниками на складах Озон, потому что его действительно обвиняют, что им запрещают отлучаться в туалет.
0: Не Озон, а Амазон, наверное.
3: Ой, Амазон, господи, простите, пожалуйста.
4: Амазон. Люди напряглись такие.
3: Да, Амазон, конечно же. И вот там сотрудники часто жаловались, что им приходилось справлять нужду в бутылке, чтобы уложиться в график. И поэтому прямо у входа вот в этот вот музей моды противники сделали инсталляцию из огромного количества пластиковых бутылок с мочой. Прям вот они там высрали. Очень красивый праздник модный получился. Сам Безос как бы зассал. И вообще не появился на этом мероприятии, вообще, чтобы не светиться, а зато он спонсор, как бы, да, но решил не появляться, потому что там слишком много противников, но зато его жена, конечно, вовсю светилась. Вот, но и тут тоже обсуждают, что миллиардер, кажется, становится с такой женой миллионером, кажется, затягивает пояса и продает свою яхту втихую, значит, самую дорогую в мире яхту, которую ему стало дорого содержать. Продать хочет за 500 миллионов долларов, на наши деньги 37 миллиардов рублей.
5: Что, поплатить ей корзину на ВБ, да?
3: Вот, но есть нюанс, вдруг кто захочет купить, там на носу прям деревянная статуя этой Лоры.
5: Блин, да я вот прям хотел, и все.
3: Понимаешь?
5: Со статуи не
3: вот,
5: хочу.
3: А
5: все.
3: Дорого,
4: ну,
3: действительно.
4: Ну как Джеку Воробью плавать на такой яхте?
3: Такой эксплуатация судна обходится в 30 миллионов долларов. Вот.
4: Ерунда
3: какая. Но зато там, слушайте, там зато есть водометы.
0: Там как есть для... унитаз, знаешь, туалет.
4: Водометы, как в детских парках, вот эти.
3: Для отпугивания пиратов. Но если вернуться к костюмам, ребята, вам надо посмотреть на нашу Ирину Шейк. Она там на дорожке вызвала столько восхищения. Господи,
4: на беговой?
3: Ну вот на красной этой дорожке. Не совсем красной, ну вот институт этого.
4: Ну да, она желтая была, учитывая инсталляцию.
3: Значит, слушай, видишь, Саша посмотрел, какой молодец. Но столько восхищения, ее пресс, фигура. И только потом заметили, что вот ее топ сделан полностью из часов. Даже на сосках часы. Этого, знаешь, когда девушка, который час, хочется прямо подойти.
5: Это вот, знаешь, часы, которые на стене висели в виде вот этого вот циферблата.
4: Кажется, она на ВБшке заказала фартук с этим просто, знаешь, с нарисованным прессом.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
11: свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
12: Реклама.
13: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
14: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
11: Весна.
12: Встречи с друзьями.
11: Отдых и путешествия.
12: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
11: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
12: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Пора-пора. Мото-мото-мото.
19: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
20: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
21: Я хочу в клеточку. Тогда я в полосочку.
22: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
21: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены».
22: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
21: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены».
23: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
24: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинос». На посту находится Санек. В городе уже меньше затруднений, но все-таки они есть. Саш, ждем от тебя информацию.
2: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Ну, слушайте, не хочется уходить, загорать хочется все время. Значит, что касается движения, тут, да, действительно, вот не все загорают в машинах. К сожалению, сейчас резко вырос трафик по Посадской в направлении Гурзуфской, затруднение в движении, так это через Белореченскую, сложности на Серафимы, Дерябиной, Шаумяна. По Шаумяна участок стоит особенно в правом ряду. И со стороны ВИЗа подстаивает Серафимы, Дерябиной. В районе Московской горки по Куйбышево добавилось трафика. Затруднения начались на Розы, Люксембург со стороны центральной гостиницы и на Карла Липнихта от центральной гостиницы в сторону Ленина. По-прежнему страдает кусок Базового и первого моста Калины. На втором народу стало в два раза меньше. Однако, вот на Базовый и первый мост тут перед светофором в оба направления жестко стоят люди. Затруднения между Куйбышево и Декабристов в оба направления по Восточной. Затруднения напротив вокзала по Челюскинцев в направлении съезда в сторону Уралмаша. И опять подстаивает Шевская в сторону Космонавтов на выезд со стороны Эльмаша. В целом трафик более-менее нормальный. Тут самое главное — пробочные места объезжать. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное – надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Внимание!
3: Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе, выиграть приз от нашего спонсора. Это ООО «Медео», концертный зал «Joy Pub» в Комсомоле на Сибирском тракте 2, дублер Сибирского тракта 2. Так что сейчас прям звоните, отвечайте на вопросы и получайте хороший приз.
4: Ну что вы не дали мне? Внимание! Внимание! Сейчас прием звонков у нас идет 237-104. Мы вопрос... варианты ответа вам приготовили. В общем, если вы дадите правильный ответ, у вас будет приз, возможность отдохнуть, сходить. В общем,
3: на любой концерт в мае, да.
4: Да, представляете?
3: Алло. Себе,
4: любой концерт посетить.
3: Алло, алло.
4: Джой Пабе, алло.
5: Алло, алло.
3: Как тебя зовут?
5: Антон.
4: Значит, Антон, потише приемник делай.
3: И для тебя сейчас будет вопрос.
4: Ты скажи, вообще, когда-нибудь в традиционных пабах английских был? Хотя бы раз.
3: Зависал?
5: Ну, я рекламщик, так только не зависал.
1: Ох, рекламщики все там, ну-ка, не
4: вещи. Вот давай-ка для интереса просто, вот в традиционном именно английском пабе чего или кого нет? Варианты.
3: Официантов, музыкантов, вышибал.
5: Музыкантов.
4: Кого?
5: Музыкантов.
4: Музыкантов
3: нет. В пабе?
4: Ты че?
3: Ну, ты даешь,
4: реально не уверен?
5: Пап, так, сейчас. Это где пиво пьют, пап?
3: Ну,
4: Антон, ты, я так смотрю, сильно осведомлен. Ну, давай.
3: Нам нужен ответ.
4: Считаю до трех. Раз, два, три.
5: Ну, давай, пусть будет вышибало несколько.
4: Ну, скажем так, служба безопасности есть всегда.
3: Да, поэтому
4: в любом месте.
1: Там люди так напиваются.
4: Жаль, но
1: что...
4: тут ты как бы промахнулся. Следующий звонок примем.
3: Алло.
4: 237-104. Алло.
6: Алло, привет.
4: Как зовут тебя?
6: Алена.
4: Ну и что, Алена, кого или чего нет-то?
6: Официантов.
4: Да.
3: Официантов нет,
4: прикиньте.
3: Конечно.
1: Сам идешь за стойку, да, говоришь мне пинту.
4: Слушай, а у нас наоборот.
3: У нас нет традиционных прям вот английских. У нас все равно люди любят, чтобы к ним подошли, принесли.
4: Развлекли.
3: А вообще, да.
1: И так далее. Мы тебя поздравляем, ты получаешь 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub, в Комсомоле. Вот, например, на этой неделе уже 8 мая там выступит кавер-дуэт Inside и шоу Accordance.
3: Так ну что, поздравляем тебя.
4: Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Joy Pub. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside. Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Accord Dance». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
9: Реклама.
10: Доча, включи голосовые прослушать.
11: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
12: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
13: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
14: А на горках!
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру.
15: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: Почта. Хрустальногорская, 37. ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад «Авто». Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
4: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, честный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04.
11: Джекгроб. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. Не самый приятный вчера был спортивный день для наших клубов. Во-первых, баскетбольный «Уралмаш» проиграл в «Дивсе» «Зениту» 61-78 и прервал свою четвертьфинальную серию. До полуфинала мы не дошли. Для баскетболистов сезон уже закончен. Видимо, в следующем придется блистать. Ну и футбольный «Урал» вчера на Екатеринбург-арене принимал ярославский «Шинник». Нужно было побеждать, чтобы там с первых строчек выходить в премьер-лигу, в высший дивизион. Но, к сожалению, проиграли. 0-1 пропустили в первом тайме и не смогли отыграться до конца матча.
1: Понятно.
2: Теперь в стыковых матчах, скорее всего, будет решаться судьба путевки в премьер-лигу. В общем, ждем окончательных матчей. Болеем за Урал. А банки начали отключать переписки с другими пользователями внутри приложений. Останутся только комментарии к переводам или стандартные фразы. Функцию начали убирать с конца апреля. В интерфейсе даже появилось сообщение, что переписка больше не поддерживается, а вернуть старый интерфейс не получится.
3: Какая переписка? Что за переписки?
2: Вот вы не знали, оказывается, в приложениях банковских можно было переписываться.
3: Это когда отключали мессенджеры, люди начали переписываться в банковских приложениях?
2: Это часто такое бывало, что блокировал тебя человек во всех мессенджерах, а ты мог ему в банковском приложении.
1: Рубль отправить, да. Копеечку.
2: Да-да-да.
1: Копеечку посылаешь, с копеечкой присылаешь сообщение, что ты сволота.
2: Любое сообщение можно было прислать.
1: Да-да, держи кукиш, чего хочешь, себе купишь.
2: Теперь так сделать нельзя. Разве что можно просто эту копеечку отправить, и все. И пусть человек нас наслаждается.
1: Притом, ты в обратку мог ему написать за эту копеечку все, что хочешь.
2: Исключение западной компьютерной техники и ноутбуков из параллельного импорта не ухудшит ассортимент на российском рынке. Об этом заявили в Минпромторге. Напомню, вчера очень много обсуждений вызвала новость, что с 27 мая, по-моему, ограничат ввоз в страну там и западной техники, ноутбуки в том числе, и какие-то комплектующие, но в министерстве считают, что такие меры по ограничению повысят спрос на нашу отечественную продукцию.
1: Спасибо.
2: Ждем 27 мая. Посмотрим, что будет там.
1: Спасибо.
2: Кто-то успевает.
1: Я представляю, как сейчас взлетят цены на игровые компы вообще. Это же просто особенно для детей. Дети там, особенно подросткового возраста. Оу,
2: на оперативную память я тебе скажу, там просто в космос цены улетают. Больше, чем эти электросамокаты уже стоят некоторые. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский – район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Мне все надоело. Лето подавай.
10: Климат-контроль катапульты.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня плюс 22, переменная облачность. Обещают, север области затянет сегодня пасмурной погодой, но будет все еще тепло. В Ивделе обещают плюс 19, североуральске плюс 18.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
4: Информация на правах рекламы.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
12: Скажу.
13: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Лично я пойду спать.
3: Нет, сама говорила, что сегодня надо погулять.
0: Ну, сначала поспать.
1: Погулять. А если не поспать?
2: Столько дел,
3: Вот это наша принцесса на горошине. не выспавшись.
0: Да, да, да.
3: Да, сегодня Международный день принцесс. Я тебя, Надя, поздравляю.
2: Спасибо. Принцесса,
3: поздравляю.
2: Как там поется, в трусах с Алиэкспресса?
3: Да. А, мальчики, вас тоже с Днем водолаза.
2: Сказал бы я, с чем рифмуется слово водолаз, но не стал.
1: Ах ты, водолаз.
3: Попала, да.
2: Водолазина.
3: Большой тоже праздник сегодня. Ну, не могу про это не сказать. Сегодня Международный день акушерки. Поэтому всем легких родов, ловкости, ловкости рук. Же они, конечно, делают невероятные вещи. Спасибо вам.
1: В любом случае, всем желаем здоровья. С горошиной ты, без горошины. Ну и, конечно, 3-4.
9: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: планом.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесли Романовна».
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ООО «Екатеринбург». Огарден 108-667-1008-907.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: В Екатеринбурге и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки Оригинес. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 4 балла. Есть затруднение. Постоять придется на базовом в районе асфальтового завода. Также пробка на Московской от Радищева до проспекта Ленина. На Амундсена стоят машины от Академика Бардина до Объездной. Челюскинцев сложно проехать от Стрелочникова до Восточно. И проспект Космонавтов стоит от Победы до Машиностроителей. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ Синица. .реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие. Об этом вечером в понедельник сообщила Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сказано в заявлении ведомства. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В Минобороны также предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника будут нанесены ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Футбольный «Урал» в понедельник проиграл «Шиннику» в матче 32-го тура первой лиги. На домашнем поле екатеринбургский клуб уступил со счетом 0-1. Единственный мяч в этой встрече гости забили на 24-й минуте. «Урал» остается на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 58 очков. Следующий матч «Шмели» сыграют 11 мая в Екатеринбурге. Соперником футбольного «Урала» станет «КамАЗ» из Набережных Челнов. Заявки на участие в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч человек из 191 страны. О завершении основного этапа регистрации в понедельник сообщили в Уральском полпредстве. В Росмолодежи уточнили, что от российских регионов на участие поступило более 40 тысяч заявок. Лидерами стали Санкт-Петербург, Пермские и Краснодарские края, а также Московская, Нижегородская и Воронежская области. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, пишет «Коммерсант Урал». Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов имеются не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдать. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанности службы включили передачу зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 17.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 05.05. За окном, конечно, не плюс 5, за окном практически плюс 25 на солнце, приятная летняя погода. До конца рабочей недели она, по крайней мере, будет, обещают нам синоптики. Хотелось бы, чтобы уже лето поскорее наступило, и мы насладились все классной погодой. Ну а пока наслаждаемся здесь, на Радио Пилот, дневным драйвом с 12 до 16 в прямом эфире. Будем отрываться под любимые хиты и любимых исполнителей. В этом часе у нас такая интересная соляночка намечается. Лирик, Ваня Дмитриенко, Боб Синклер, Дэвид Гетта, Джонни, Тиесто и другие любимые исполнители. Кроме того, минут через 15-20 послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу, а уже в эту пятницу утреннее шоу наше отправится на выездной эфир в новую локацию. Проведем шоу в автотехцентре «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37. Видеотрансляция, конечно же, на сайте будет pilotfm.ru, в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже мы все транслируем. Ну и кто будет рядом в районе Широкой речки, 7 до 11, welcome, гости, заезжайте. Ну а партнер проекта ООО ИКБ «Автотренд», автотехцентр «Клад Авто», улица Хрустальногорская, 37. Ну что, немного отдохнули, теперь готовы к новому полету, делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Т7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: Внимание! 8 мая, пятница в 20.00. Незабываемый вечер в Джой-Пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside. Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04.
9: «Джек-Гроб». Дневной драйв

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, зато без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем, конечно же, потеплее, плюс 17, плюс 19.
4: Информация на правах рекламы.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Да-да, вы все правильно услышали, все правильно поняли. Впереди на радио Пилот музыкальный нон-стоп, полчаса музыки и никакой рекламы. Делаем приемники громче, делаем еще что? Конечно же, устраиваемся поудобнее и начинаем наш полет. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки на...

0: Реклама.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЭ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Я в Сочи! Погода супер!
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Едем! Едем!
12: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
13: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
14: свой сервис.
12: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
13: Новый мотосалон GSB Moto.
12: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
15: Доча, включи голосовые прослушать.
16: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
17: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
18: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
19: А на горках!
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
20: О, Кити Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
21: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
22: А слона не хотите? Нельзя.
23: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
24: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
25: Музыкальный нон-стоп.
26: Полчаса без рекламы.
25: Только музыка.
26: На Радио Пилот.
27: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «Территория Улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
28: Информация на правах рекламы.
29: Весна.
30: Встречи с друзьями.
29: Отдых и путешествия.
30: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
29: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
30: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
31: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
32: Нон-стоп.
33: Полчаса музыки.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила план-ковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно план-ковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. В департаменте информполитики объяснили количество сирен, звучавших ночью в Екатеринбурге. Системы оповещения в уральской столице включали дважды. Около 3 ночи сигнал сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Свердловской области, а в 5 утра прозвучало оповещение об окончании ограничений. Кроме этого, жителям Среднего Урала напомнили, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, оставаться на открытой местности опасно. В укрытии стоит оставаться до звукового сигнала «Отбой опасности». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Шашлык из курицы назвали самым доступным вариантом этого блюда в майские праздники. Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в 10 российских городах. Кроме 3 видов мяса в список включили охлажденную форель, специи, соус, а также лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минеральную воду и сам набор с мангалом. Стоимость набора для шашлыка из курицы начинается от 2700 рублей. Дешевле всего он будет стоить в Волгограде. Самым дорогим оказался шашлычный набор с форелью, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЭ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 17.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

Два часа дня в уральской столице. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 5 мая, 5.05, кому больше нравится. Ну а на радиопилот по-прежнему с вами Сергей Королев, и мы вместе наслаждаемся дневным драйвом здесь на радиопилот. Ух, какой составчик приготовили вам на этот час. Ёлка, Боб Синклер, Монескин, Холли Флейм, также Гориллаз и пара музыкальных сюрпризов, в том числе в секретной фанатеке. Ну и кроме того, напомню, что не только у нас утреннее шоу любит отправляться куда-то на выездные эфиры, но и вечерний навигатор тоже уже завтра проведет с 16 до 12 шоу с Сашей Морозовым и с Линой Новач. Вместе все это проведут в магазине мужских костюмов «Братья Джентльмены» на Сакко Иванцетти 58А. Лина Новач там будет в роли стилиста, парням будет помогать подбирать костюмы. Интересно, что получится, все посмотреть можно будет и на сайте pilotfm.ru, и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже будет доступна трансляция. В общем, ждем, потираем руки. Ну а партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Ну что, теперь готовы переходить к новой композиции? «Ёлка» у нас впереди, говорит она. Быть проще, мы ее послушаем, поэтому проще, делаем прямки громче, проще набираем высоту и полетели.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышла Романовна».
4: Угарина 320-665-80-017-95-74.
5: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Свет, свет!

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside. Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: О, Кити Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
11: Пирелли и Римакс. Что их связывает?
12: Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
13: Акция до конца июня. О, Римакс. Шина. Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. Оголен 114-667-924-80.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: О, приснилось, что я завтрак проспал.
17: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
18: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
4: Я хочу в клеточку.
5: Тогда я в полосочку.
6: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
5: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
6: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
7: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Власти Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера из-за ночных атак беспилотников. По данным пабликов, количество пострадавших выросло до 10 человек, однако официально власти пока подтвердили травмы только у 3 жителей города. В Чебоксарах объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, остановлено движение общественного транспорта и торговля в некоторых торговых центрах. Одно здание в Чебоксарах повреждено. Беспилотники атаковали столицу Чувашии минувшей ночью, и утром произошла повторная атака. Площадь 1905 года в Екатеринбурге подготовили к празднованию Дня Победы. На брусчатке смонтировали трибуны для зрителей парада. Перед зданием мэрии появился медиаэкран в форме звезды. На нем 9 мая будет идти трансляция парада, а также кинофильмов и вечерних концертов. Сегодня в центре уральской столицы состоится ночная репетиция парада. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы 8 марта, Бориса Ельцина, а также Вайнера и Урицкого закроют для движения и запретят на них парковаться. Ограничения будут действовать с 8 вечера до 4 утра 6 мая. Стройплощадку на севере Екатеринбурга в честь Дня Победы превратят в кинотеатр под открытым небом. Бесплатные показы советских и российских военных фильмов состоятся 9 и 10 мая на проспекте Космонавтов 100. В автокинотеатре покажут киноклассику «Летят журавли» и «Белорусский вокзал», а также телевизионный хит «Звезда» и «Дорогу на Берлин», в которой сыграл актер Юра Борисов. В прошлом году он попадал в номинацию на «Оскар». Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет агентство ТАСС. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, зато без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем, конечно же, потеплее, плюс 17, плюс 19.
4: Информация на правах рекламы.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радиопилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Здесь будем еще целый час отрываться под классную музыку, ну и конкретно Леди Гага, Оффенбах, Тедди Свимс, Робин Шульц, Кайли Миноук, Ван Репаблик, все наши, все любимые исполнители. А кроме того, напоминаю, что радиопилот занимается еще и добрыми делами. А конкретно на сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» появилась информация о мальчике Андрее Уварове, которому требуется дорогое лечение и дорогие лекарства, занимается сбором благотворительным фонд «Анна-Мария». Вся информация есть официальная. Будьте уверены, что помощь вся до Андрея дойдет. Ну а как ему помочь и что за заболевание у мальчика, можно как раз-таки в разделе «Забота пилота» и почитать. Любая помощь будет, кстати, pilotfm.ru, «Забота пилота». Ждем, конечно, помощи, ждем любой поддержки. Ну и, конечно, делаем приемники громче и полетели дальше.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
11: свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не стыдно?
7: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В турецких отелях упал спрос на алкоголь среди россиян. Вот, видишь, мы перестали ездить, деньги кончились, меньше стали пить. В общем, связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и, конечно же, экономии. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам, ну и, опять же, к своему здоровью, потому что, как вот ательеры говорят, что приезжают семьи, люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии, спа, а не вечеринки. Ну и боятся, кстати, поддельного алкоголя, поэтому ограничивают употребление. Ну и вообще вот таких туристов, как раньше, вот этот мем «Тагил», вот это, да, стал намного меньше.
4: Сейчас денег просто нет.
3: Ну, конечно, вот. Сейчас выезжают больше людей, которых это осознанный выбор. Подышать свежим воздухом, посмотреть на природу, поплавать в красивом чистом море, а не вот это вот все там, это бухич с утра до вечера.
5: Ой. Ну, мы не были настолько... в Турциях-то у них там, да. Я вот в прошлом августе выхожу, там путевки по 1 000 000 рублей.
3: И как ты не выпьешь на эту сумму?
5: Так вот, выхожу на пляж, а там люди шезлонги в круг, и вот это. Сейчас я спою!
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
9: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Территория.
14: Улыбка.
13: Стейк.
14: Смех.
13: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба – решаемый вопрос. Когда за дело берутся эксперты клиники «Территория улыбки».
14: Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
13: Знаем об имплантации все. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи в период с 5 по 9 мая. Предупреждение вечером в понедельник операторы рассылали своим абонентам. Эксперты порекомендовали москвичам продумать, как вести себя в условиях вынужденного перехода в офлайн. Например, заранее стоит скачать в телефон необходимые билеты и документы. В Минцифры при этом сообщили, что согласовывают с правоохранителями возможность появления в Москве белого списка на период отключения мобильного интернета. Об этом пишет Интерфакс. Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Нижнем Тагиле отменили. Причиной названы рекомендации антитеррористической комиссии региона. Бессмертный полк по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. В сообщении администрации Нижнего Тагила сказано, что в городе 9 мая пройдут многие запланированные мероприятия. Цитата. «За исключением тех, которые подразумевают массовое скопление людей». Конец цитаты. Шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском пока не отменены. Об этом пишет портал 66.ru. Больше 150 нарушителей особого противопожарного режима выявили за прошедшую неделю в Свердловской области. В основном уральцы жгли сухую траву и мусор, а также разводили костры и жарили шашлыки на мангалах. Кроме этого, в природном парке «Бажовские места» обнаружили незаконную походную баню. Нарушителям выписаны крупные штрафы. Со ссылкой на департамент информполитики пишет «Коммерсант Урал». В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 17.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот. В столице Урала 4 минуты 5-го. И это, конечно же, значит, что в эфир залетает «Навигатор». У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: «Навигатор» можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
2: Тут в Североуральске заметили пенсионерку с базукой на улице. Она просто шла себе вот по улице с этим здоровенным, почти с нее ростом предметом, который похож на гранатомет. Как оказалось, это была Галина Федоровна, которая работает...
1: Конечно же, каждый знает.
2: Да, Галина Федоровна знаменитая, которая работает в местном музее ОВД экскурсоводом. И вот как раз в этот музей она несла футляр от оружия. Женщина, когда узнала, что напугала кучу народа, она потом в соцсети сама вышла, извинилась даже перед всеми.
1: То есть она не думала, что своим поступком какое-то внимание привлечет?
2: Видимо, нет. Она решила, ну что, я несу свои вещи по своим делам.
0: Она отмазалась просто, мне кажется. Она несет эту базуку и спрашивает, ой, а вы куда? Она такая, я в музей. Отошла несколько шагов, чтобы расфигачить там все. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Там 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов, на Ленина затор от Тимирязева до Карла Либнехта. Пробка ждет на Репина от Шайтанской до Тульского переулка на Вильгельма Дегенина. Немного придется постоять от Академика Ванцовского до Краснолесья. И чуть-чуть терпения нужно проявить на Московской от Хомякова до Ленина.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
1: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
3: Реклама.
4: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
9: Едем! Едем!
10: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
11: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
12: свой сервис.
10: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
11: Новый мотосалон GSB Moto.
10: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
13: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 17 минут 5-го, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Кирилл, работающий в доставке. Привет!
3: Привет!
4: Привет, привет!
2: Сейчас тоже что-то доставляешь или свободная минутка имеется?
4: Свободная, в отпуске.
5: Красота какая!
2: И как ты проводишь?

0: Это такая техника вышивания, а возможно так называют одиночный сплав по горным рекам.
1: Тафтинг.
2: Тафтинг. Я думаю, третий вариант. Тафтинг.
1: Одиночный сплав по горным рекам ты имеешь в виду?
2: Да.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Видимо, подумал, что вот есть рафтинг групповой, и то, соответственно, может быть, тафтинг логично было бы и одиночный. Но, к сожалению, выдумали мы этот вариант ответа. Он неправильный, не расстраивайся. Звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Игра стала несколько проще, конечно.
0: Еще раз в ловушку нашу попадетесь,
3: да.
0: Может быть.
1: Алло.
3: Добрый день.
1: Как тебя зовут?
2: Николай.
1: Николай, ты немножко был удивлен, видимо, что сразу дозвонился, да? Николай, стоит ли повторить задание для тебя, или ты готов дать свой вариант ответа? Итак, тафтинг. Что такое тафтинг?
0: Возможно, это так называется процесс укладки волос с помощью лака, либо это техника вышивания.
2: Наверное, техника вышивания. Таф 3 погоды, что-то больно.
1: На поверхности, да? Что ж, действительно так и есть. Это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносит на ткань не ниткой, а пучками. Даже есть специальные для этого тафтинг-пистолеты, так называемые. В пандемию стало очень популярным развлечение это. Поздравляем тебя с победой, Николай. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Встречайте. Обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд», женский вокал и саксофон, а также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
5: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
6: Пора-пора, мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8.

0: 8-800-101-66-96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: автопилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла пока что у нас на дорогах. Турбинная подстаивает учителей до проспекта Космонавтов. Не радует ситуация на Ленина от Восточной до Карла Либнехта. На Новгородцевой подстаивают от объездной до 40-летия Комсомола. Толчья небольшая на Первомайской от Луначарского до Карла Либнехта. На Серафимы Дерябиной тянется небольшая пробка от Волгоградской до Шаумяна. И нужно потерпеть на Куйбышево от Хохрякова до Московской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. We'll be right back.

0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только чтобы работать. В столице Урала 16 часов и 31 минута. А с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про недавно вышедшую игрушку. Называется она Soul Mask, духовная маска. И это очередная выживалка. Здесь в данной ситуации от третьего лица. И тут интересно, больше интересен сеттинг, в который это помещено, так называемый. То есть тут все происходит в мире условно древнего Египта. Ну, естественно, мифического древнего Египта. И история про то здесь, что вот вы очередной персонаж. Поскольку это выживалка, крайне условен, скажем так, здесь весь сюжет. Он не имеет никакого глубокого значения, что вот вы какой-то там проклятый, обиженный, но вернулись классно в мир с помощью маски, которая вот помогла смерти избежать. И теперь у вас суперспособности.
1: Вызывать ОМОН Ра.
0: Да, но здесь что интересно. Понятное дело, выживалка, следовательно, это постоянный сбор ресурсов и с помощью этих ресурсов построение своей базы. Здесь классика. Ну да, тут в основном на самом деле дизайны очень похожие, понятно, на всю эту фигню. Тем не менее, что выделяет данную игру из других представителей жанра, что отличает? Здесь у вас есть, во-первых, поселенцы, которыми вы управляете, это искусственный интеллект, то есть общую часть всех работ в итоге проводить надо не вам лично, а просто приносить ресурсы и раздавать приказы.
2: То есть там и ферма есть, получается?
0: Там
2: какая-то.
0: Все есть. Ну, то есть выживалка. Ты строишь дом, строишь ферму, обеспечиваешь себя ресурсами. Это старая дилемма, как вот в Майнкрафте. Я копаю, чтобы получать ресурсы, чтобы потом с помощью них копать еще сильнее. Здесь, в принципе, то же самое, но с нюансами, естественно, с поправками. Во-первых, ваша деревня — это не только развивающееся поселение в плане добычи ресурсов и генерации их, но еще и боевая единица, потому что у ваших всех вот этих соплеменников есть куча навыков, и на вашу базу нет-нет, да и да, могут напасть, и они будут отбиваться. Поэтому в игре достаточно много микроменеджмента, так как вам нужно не только с самой базой разбираться и построениями, но еще и заниматься микроменеджментом каждого отдельного персонажа в вашем поселении. То есть надо следить за тем, как он там, что там, чтобы он сытый был. Ты покусил! Он идет куда-то, ты покусил! Сядь, покусай! Вот это вот. Ну, и понятно, что у них, соответственно, развиваются различные боевые навыки в том числе. А когда вам надоедает это все, быть вот этим деревенческим управленцем, отправляйтесь в путешествие, для которых здесь все сделано. То есть игра вполне себе функционирует как просто экшен от третьего лица. В нем огромное количество всяких монстров и прочего подземелья и так далее, куда вы просто идете и начинаете махаться со всеми. Боевка неплохая, в принципе. Есть и путь бойца, скажем так, то есть можно выбивать комбари, уворачиваться и вот это все. Можно же себе магию неплохо вкачать.
1: А только одиночная?
0: Она только одиночная пока что, к сожалению. Но, тем не менее, мне кажется, может быть, с этим что-то и сделают в будущем. Проект еще молодой, куча обновлений в него постоянно заносят. То есть разработчики читают, что говорят, игроки откликаются и так далее. Но и стоит отметить сразу, что ребята тут же в мастерскую выкинули открытый код, поэтому есть возможность создания и пользования модами различными. То есть вы поиграли, для себя как-то контент весь исчерпали. Ну, на этом он не исчерпан, потому что есть вот это сообщество игроков, которые сами что-то делают, создают новые карты, предметы, способности и так далее, и так далее. В общем и целом, прикольная, динамичная выживалка в интересной атмосфере, непривычной, скажем так, не так часто представленной. Поэтому определенно это достойный вклад в вашу библиотеку игр, скажем так, особенно если вы любите жанр выживания. Так что заходите на игровые площадки, качайте Soul Mask, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Весна.
8: Встречи с друзьями.
7: Отдых и путешествия.
8: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
7: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
8: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня тем, кто выкрутил свой настрой на все 100,4. В столице Урала 16:46, а с вами «Навигатор».
1: Ребята, завтра, 6 мая, 16:00, ведущие вечернего шоу «Навигаторы» Саша Морозов проведут стильный эфир в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены» на Сака Иванцетти 58А. Стилиста мы позвали Лину Новач. Видеотрансляцию можно будет смотреть у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
2: Вы абсолютно наверняка задавались вопросом, почему киты носят шляпы из водорослей.
0: Бесконечно, я мне не давало это спать по ночам.
2: Отвечу сейчас,
1: да. Косплей от Боярского.
2: Помимо этого, да. Ну, в общем, раньше ученые объясняли это...
0: У них по океану клич такой...
2: В общем, раньше ученые объясняли это игривым просто поведением, но, как оказалось, все не так просто.
1: Это парики.
2: Съемка с дрона помогла больше информации получить. Заметили, что киты, во-первых, активно и целенаправленно ищут водоросли там по побережьям, вот это вот все. И кроме того, что они сами вот там до часа могут с ними играться, другим китам передавать, то есть это прямо какое-то что-то важное.
1: Онлайн-версия еще.
2: Друг с другом
1: делиться контроллером.
2: Помимо веселья, короче, есть конкретная польза. Некоторые виды морских водорослей замедляют рост микроорганизмов, что может быть полезно для кожи китов.
0: Ну, у них там дофига цепляется всякого
1: такая маска целебная.
2: Да, им и так приходится постоянно сбрасывать кожу, чтобы предотвратить рост бактерий. Короче, это и чистка, и самолечение одновременно, ну, и поиграться прикольно.
0: Ага. Я вот думаю, это как-то связано, интересно, с китами, которые выплывают на берег. Он такой, я за шляпкой!
2: Новая коллекция вышла.
1: Напугаю народ. Видел недавно в кино вот эту маску страшную. Попробую сам.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый день. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводились на фоне налетов беспилотников. Они также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, летевших в Москву. В Шереметьево предупредили о том, что из-за усиления мер безопасности может увеличиваться время прохождения послеполетных формальностей по прилету из других стран. В питерском аэропорту Пулково в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в столицу, пишет «Москва-24». Между тем, в Екатеринбурге минувшей ночью объявляли режим ракетной опасности. Дважды выли сирены в 2.52 и в 5.18. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Режим ракетной опасности также вводили в 10 регионах страны, в том числе в ближайших к нам Татарстане, Оренбургской области, Челябинской и в Пермском крае. Ранее режим ракетной опасности в Свердловской области объявляли еще 27 февраля, напоминает московский комсомолец «Урал». Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня вечером и ночью в центре Екатеринбурга. Традиционные перекрытия движения на улицах начнутся в 20.00. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Также на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера сегодня до 2 часов ночи. Программу празднования на 9 мая в Екатеринбурге тем временем не меняют. Пока все идет по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт, фейерверк в 22.00, пишет «Новый день». Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге днем ожидается до плюс 25 градусов, но с небольшими дождями, обещает Росгидромет. В пятницу 8 мая плюс 19 днем осадки. В День Победы пройдет дождь, похолодает до плюс 13 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 число будут холодными. Ночью около 0 градусов с небольшим плюсом. Днем плюс 8-10, обещает Росгидромет. Новый виток летнего тепла, погодный интернет-ресурс. Ресурсы, в частности, Волтвейзы, обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25-27 градусов. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
5: Информация на правах рекламы.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге еще чуть потеплеет. На термометре в течение дня от плюс 16 до плюс 23. Утром и вечером ожидается ясная погода. Днем облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер подует юго-западный, его скорость 3-4 метра в секунду.
1: А я уже, честно говоря, смирился, что, видимо, действительно я человек гадкий. И какая бы ни была погода, потому что сегодня я вышел и такой: «Жарко теперь, буду потеть».
5: Информация на правах рекламы.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Ученые тут создали умные трусы, которые проследят за вашими газами.
2: Они сразу спускаются, как только понимают, что сейчас начнется.
0: Не-не-не, они вот это. Газы выходят, а потом за ними эта штука идет, и вот в газете делает дырку и следит за ними. Куда они собрались?
3: Ну, в общем, дело не в самих трусах, а в маленьком датчике. Размер сенсора примерно с монету, толщина несколько миллиметров. Датчик крепится на нижнее белье, прям вот на место, куда надо, да, и фиксирует концентрацию водорода. Он позволяет следить за изменениями в повседневных условиях, можно никакие клиники не посещать для этого. Рассчитано на длительное использование.
2: Он пищит, когда слышит.
3: Вроде нет. В дальнейшем планируется добавить еще беспроводную передачу данных на смартфон, да, чтобы анализировать.
2: Уведомления, чтобы все родственники приходили.
3: Да, да, рассылочку массовую. В общем, уже протестировали, но с датой коммерческой реализации и стоимостью пока непонятно. Будем ждать.
2: Я не уверен, что кто-то захочет покупать себе такую новинку.
3: Да наверняка захочет.
2: Зачем?
0: Это звучит как подарок вот это вот супругу. Дорогой, я тут тебе купила новые трусы. Не задавайся вопросами.
2: Это не монетка, не доставай. Все нормально.
0: Но раз оно проводит какой-то анализ, то есть нужно что-то через приложение, я подозреваю, вот это все.
3: Ну да, то есть, ну смотри, получается, он сам фиксирует изменения какие-то. Угу. Я так поняла,
2: ну,
3: что в нем просто...
2: маловато, видимо.
3: В нем просто хранятся, да, эти данные, если оно не передается пока на приложение.
0: Я просто думаю, что как будто было бы прикольно тогда, чтобы он еще давал сигналы, типа, будет очень смешно, если ты сейчас...
2: Я бы сделал такое, чтобы он звуки грома вставлял. Вот тогда было бы прикольно.
3: Я потом еще такой, зря ты выпил этот молочный.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Движение затруднено на Турбинной, от Учителей до проспекта Космонавтов. На Новгородцевой толчья от объездной до 40-летия Комсомола. На Фронтовых бригад не получится гнать от Норильской до Шевской. Плотно на объездной от Громова до Амундсена. И терпеть нужно на Черепаново, от остановки Черепаново до Готвальда.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирского ГРН 110-547-605-1196.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: пилот.
1: Навигатор.
2: Доброго вечера. Всем, кто еще не знает, как себя нынче после работы развлечь, в столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, и пора строить культурную программу на этот вечер в рубрике «Афиша».
3: Если хочется живую музыку послушать, можно к 7 вечера в клуб «Эверджаз» сходить на Тургенева 22. Там с программой «В ритмах Сан-Паулу» выступят Григорий Дягин и Сергей Чашкин. Это дуэт саксофона и гитары. Услышите босанову, популярные бразильские мелодии и самбу в оригинальных джазовых аранжировках. Билет от 800 рублей, 6+. Угу. А еще в это же время можно в театр себя сводить. Комедию «Я ваша мать» покажут в театре Тургенев на Тургенева 1. Место действия – психиатрическая клиника, где не лечат разве что безумие, а его высвобождают. И вот молодая девушка приходит туда наниматься секретаршей. Билет стоит 1000 рублей, 16+. А в Кридотеатре на Ленина 97 в 19:00 покажут другую комедию «Сарафанное радио». Действие происходит в день бракосочетания 65-летнего мужчины и 20-летней женщины.
2: Ой-ой-ой.
3: Да, при этом дочери и сыну мужчины по 40 лет. И, в общем, вся вот эта компания едет после венчания на старую дачу, чтобы отметить. Билеты от 1000 рублей 18+. А еще можно и просто посмеяться сходить. Во-первых, 19:20 в баре «Руки вверх» на Радищева 25 вас посмешат лучшие девчонки-комики региона на стендапе по-женски. Билет стоит 590 рублей и дороже, 18+. А в 8 вечера в баре «Правда» на Шинкмана 90 начнется шоу импровизации «Снимем». Это сборная импровизаторов из Екатеринбурга, которые известны популярными скетчами и участием в проектах ТНТ. Билет стоит 500 рублей, 18+. Так или иначе, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится вам чем-то приятным.
4: Имейте уважение. Продолжайте движение.
1: Навигатор.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что в мире происходит в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: В Канаде горожане стали дорожными мстителями, так называемыми, и самостоятельно борются с повреждениями на дороге. Парень однажды вот наехал на машине на дорожную яму, повредил колесо, понял, что должен устранить проблему сам. За свои деньги заделал яму, после продолжил бороться с другими повреждениями, уже дальше. Сказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день. Сам, соответственно, разъезжает по разным районам города, откликается на просьбы людей, может быть, да, но вот здесь нет об этом информации.
2: Ну, раз на просьбу людей откликается, значит, уже есть.
1: Значит, уже что-то какое-то есть. Сказал, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года, то есть на совесть, да, так или иначе. И не так давно у него появился соратник, теперь вот их двое, этих добровольных ремонтников. Да, комментарий властей по этому поводу пока никаких нет.
2: Ну, обычно власти говорят, что такой самострой, за это надо вообще сажать.
0: Да, да, да. Но забавно, что у него появился напарник, потому что теперь это натурально очень бытовые Бэтмен и Робин.
2: Из Росъямы.
1: А в Китае появился сервис для создания ИИ двойников бывших возлюбленных.
2: Oh.
1: Это их новый способ пережить расставание, по крайней мере, так это подается.
2: Да,
1: изначально база для этого модуля была разработана для обучения сотрудников, но что-то пошло не так, как мы понимаем. Чтобы создать ИИ двойника, нужно загрузить на специальную платформу переписку с бывшим возлюбленным, соответственно, фото, данные из соцсетей и можно
2: еще...
1: Три цифры вот эти на обороте. В общем, можно поделиться личными воспоминаниями, да, рассказать про какие-то поездки, конфликты, что-то еще, то есть, чтобы полностью воссоздать этот образ. И в итоге модуль вот делает цифровую копию человека, который имитирует и манеру
2: и
1: речи.
2: Тоже блокирует себя сразу же.
1: Да, сразу тебя бросает. В общем, люди вообще, которые использовать уже этот сервис начали, говорят штуки из разряда «Я наконец-то мог сказать ей или ему все, что я думаю, и
2: так
1: больше
2: это не
1: меня
2: я это говорю. Зачем ты мне говоришь? Надо тренироваться, на самом деле, не на бывших, а на девчонке или там на партнере, мужчине, который вот сейчас в текущих отношениях, чтобы понять, как он отнесется к какой-то проблеме.
1: Да,
2: типа, а если я вот куплю вот это?
0: Вот если серьезно говорить опять про вот эти яичные истории, ну вот, я думаю, это же ничему не поможет. То есть ты, потому что это не настоящая конфронтация, и тебе не будет и ответки кидать, как может человек, который знает, как задевать за человеческое. И к тому же, это же не настоящая картина типа твоего бывшего или бывшей.
2: Которую ты нарисовал.
0: Это ты рассказал.
1: Восприятие.
0: Если бы сделали ИИ двойника моего по рассказам про меня, это был бы Ктулху чисто. Это какое-то древнее зло, которое такое: «Я хочу страданий других».
2: Очень похоже.
1: Я что-то не знаю о вас, мальчики.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИМ». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Реклама.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают. Профи.
11: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
12: ИП Нортон Лышла Романовна.
13: УГРНП 320-665-80-017-95-74.
14: Доча, включи голосовые прослушать.
15: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
16: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
17: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
18: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
19: О, Кит Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
9: Дорогая, что

0: за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс «Бизнес» класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор конкурса число Пи ООО управляющая компания «Фудмастер», сеть фермерских кафе «Вилка-ложка». Доброго вечера всем, у кого имеется какой-то некий набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Число Пи».
2: Дозвонилась к нам Оксана, она работает администратором в магазине. Уже не первый раз дозвонится, но все никак не получается выиграть у нас подарочек. Алло.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Скажи нам, Оксана, какая-то работа над ошибками велась? Какие-то мысли возникали, как все-таки выиграть? Лайфхаки, может быть, подскажешь остальным? Нет пока?
4: Еще раз
0: дозвонит. Я слышал, да, что практика, что там трусы правильного цвета нужны, чтобы удача шла.
3: Это какого? Зелененькие.
2: Зелененькие? Да.
0: А я думал, что зелененькие к деньгам.
3: А деньги — это неудача, разве?
2: Ну, это разные вещи, по-моему. Вот вам вместо зарплаты дадут удачу, и давайте. Оксана, у нас для тебя сегодня одно число, а именно 18. И три варианта того, что это число может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок наконец-то станет твоим. Итак, 18.
3: Возможно, столько лунок на стандартном поле для гольфа. А может быть, через столько лет после посадки начинает плодоносить грецкий орех. Либо это температура воздуха в Екатеринбурге прямо сейчас.
2: Так что же из этого действительно 18?
4: Температура воздуха.
2: Температура воздуха сейчас в Екатеринбурге? 18 ровно.
4: Да, да. Ну что? Нет,
2: подождите. Что, посмотрел на термометр? Ладно, давай тогда другой вариант выбирай. Напомните еще варианты.
4: Да, напомните, пожалуйста.
2: Столько лунок вот на стандартном поле для гольфа, либо, может быть, через столько лет после посадки начинает плодоносить грецкий орех.
4: Так, давайте грецкий орех.
2: Грецкий орех. Это окончательный ответ.
4: Да, окончательно.
2: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильно. На самом деле, от 4 до 12 лет, потом уже некоторые сорта раньше, некоторые сорта попозже, но 12 это уже край.
3: Оксана, еще звони.
2: Да, 237-104, алло.
3: Привет. Вечер.
2: Как зовут тебя?
5: Да, меня зовут Илья.
2: Илья, стоит повторить задание или готов дать свой вариант ответа?
5: Я думаю, это температура.
2: Температура воздуха прямо сейчас. Термометра под рукой сейчас нету у тебя?
5: В машине 22 показывает.
2: Ну
5: вот.
2: Ну вот, и 18 же. К сожалению. То есть можно перебываться так?
0: Это так уже не работает.
2: Я не знаю, мог бы сразу глянуть.
3: Если не переобуваться, ноги будут пахнуть. Пусть нормально все.
2: Конечно, сейчас в Екатеринбурге больше 20-21 градус. Кое-где показывают, что чуть ли не 25, но это уже на солнце. А лунок на стандартном поле для гольфа действительно 18. Поздравляем с победой.
0: Вместо звука победы тогда все равно получишь. Это как бы радость, но...
2: Илья, мы тебя поздравляем. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
6: Офигенно.
2: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Код. Добрый вечер всем, кто сейчас стоит или хотя бы подстаивает на дорогах Екатеринбурга. На радио «Пилот» пришло время обзора дорожной ситуации. Его спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 6 баллов. 40-летие Комсомола стоит от Высоцкого до дублера Сибирского тракта. На Восточной не радует ситуация от Советской до Декабристов. Пробка на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. По Малышево не особо едется от Комсомольской до Карла-Либнихта. Движение затруднено по Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Куйбышева. На Луначарского плотно от Первомайской до Малышева. И нужно терпеть на Новгородцевой от объездной до 40-летия Комсомола. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бевеля 33. Звоните 328-400. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Я хочу в клеточку.
3: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
3: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
4: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
5: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. If you don't like something...

0: Добрый вечер всем, кто настроен на волну пилота в Екатеринбурге. 17 часов и 45 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребята, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается с каждым днем. И только есть один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить тот самый поломанный ген. Лекарство от болезни стоит огромную сумму, 247 миллионов рублей, разумеется, сумма, которую мама Андрея не может заработать, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарств. Подробности можно найти на нашем сайте, там же находится и кнопка «Помочь», а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария». Именно этот фонд ведет сбор средств.
0: На самом деле, еще раз хочется повторить, что никто не просит невероятного уровня геройства. Это вот, знаете, от одного стакана кофе в кофейне отказаться и понемногу, по чуть-чуть, да соберем.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Информация – это сила, и на Радио Пилот пришло время прокачаться свежим выпуском новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. В мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, администрацию города или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища. Заверили в мэрии, пишет «Новый день». Также в администрации напомнили о том, что если во время налета человек находится в здании, нужно срочно спуститься в подвал, в подземный паркинг или другое углубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Если атака застала на улице или в транспорте, нужно сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Между тем, депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов объяснил, почему в городе участились оповещения об опасности. Отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники летят в ближайшие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, пояснил депутат, пишет Ядин. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак. Он напомнил о том, что 25 апреля Екатеринбург атаковал беспилотник, был поврежден дом в центре города. Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом четверо суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, какого именно не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области. Оказалось, мужчина специально приехал в Екатеринбург, чтобы рассказать бывшему губернатору о проблемах. В частности, его волнует вопрос о банкротстве фирм его партнеров по бизнесу, пишет «Урару». В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет Лена. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
6: Информация на правах рекламы.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
12: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
13: Потепление пока продолжается. В эту среду по температуре утром плюс 16, днем и вечером плюс 20, плюс 23. Ветер ожидается слабый, он подует с юго-запада со скоростью 3-4 метра в секунду. Обещает преимущественно ясное небо, в районе обеда облачно и кратковременный дождь.
14: Я, знаете, на самом деле не всегда понимаю, когда мы говорим про обед, потому что кто когда так-то по-доброму обедает.
13: Что-то это типа 2 типа часа дня.
14: 2 часа дня. Но получится ли обмануть погоду, если я такой: я обычно обедаю в 5.
13: Я вообще не обедаю.
15: Пилот FM.
16: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
15: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радіо Пілот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 7, а с вами вечерний
2: навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Тут новинка была для любителей гурманств всяких вот пивных. Uh-huh. Японцы варят пиво на гигантских клопах. Одна пивоварня вот запустила лимитированное пиво крепостью 8%. Оно сварено с использованием как раз вот водяных вот этих клопов, которые называются тагамы. Вкус, как по крайней мере говорят, ярко выраженный грушевый.
3: Ну, конечно.
4: Да, почти
3: вот
4: приторно-фруктовый. Uh-huh. И за 120 миллилитров нужно отдать примерно 550-600 рублей. Но вот оно лимитированное, то есть uh-huh. уже... и не продается.
3: Уже клопов всех разобрали.
4: Уже все, да.
3: Да, надо на постельных.
1: Слушайте, хорошо, что оно лимитированное, потому что если нет, это означало бы, что где-то есть ферма по выращиванию клопов, и мне не нравится эта идея.
3: Я думаю, у них же и есть, там просто скидывают в тот же момент в банку. Просто главное, чтобы один в одну банку, чтобы две, это уже слишком перебор.
4: Конечно.
3: На порцию один.
1: Мне вот интересен не столько вкус, сколько, конечно же, аромат.
4: Конечно.
1: Что это как будто это вот... напиток категории дуриан. Если ты сможешь mm-hmm. это пересилить, конечно, ну, очень вкусно.
3: Для тех, кто хочет мгновенно протрезветь, возможный вариант отличный.
1: Кстати, а это же супер способ отвадить кого-то от алкоголя, когда...
3: Как сигареты с ногтями.
1: Да-да-да, когда типа, ой, что-то можешь мне дать похмелиться, а ты ему эту бутылку, он такой,
3: Это еще лимитированный, скажи. Повезло тебе.
1: Ой, ладно, ребят, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс карты, там 5 баллов. 40-летие комсомола стоит от Высоцкого до дублера Сибирского тракта. На космонавтов пробка от Индустрии до Полевой. Не едет Сополенина от Восточной до Хохрякова. Поджидают затор на Луначарского от Первомайской до Малышева. Плотно на Восточной от Ленина до Декабристов. И на Московской терпеть нужно от Хомякова до Куйбышева.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получает. Ну и, конечно, в наших конкурсах тоже участвуйте.
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
12: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Лето, май и, конечно, шашлык.
3: А что потом?
2: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
4: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик УОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем, у кого в планерочке на эту неделю почему-то только работа. В Екатеринбурге 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, а мы сейчас будем наполнять все-таки как-то это развлекательным и культурным в рубрике «Афиша».
2: В общем, завтра сходите в Камерный театр Музея писателей Урала на Пролетарской 18. Там в 18.30 покажут спектакль «Над пропастью воржи» по одноименному роману Джерома Селлинджера. Это история о взрослении, внутреннем конфликте и поиска смысла на примере главного героя 17-летнего подростка. Билет стоит 950 рублей, 16+. В четверг, 7 мая, можно себя любимого сводить на балет. Постановку «Сказки Перро» покажут в 18.30 в театре «Урал-Опера-балет» на Ленина, 46А. Спектакль создали сразу из 4 сказок. «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Красная шапочка» и «Синяя борода».
3: Всех намешали.
2: Всех,
3: прямо.
2: Да. В итоге получилось полноценное произведение.
3: Получилось «Синяя борода с пальчик в сапогах».
2: Внешность бывает обманчива, сказки бывают жестокими. Вот общий посыл получившегося произведения. Билеты от 500 рублей, 12+. В пятницу 8 мая пройдет концерт группы «Триата». Они выступят в 8 вечера на сцене клуба «Свобода» на Черкасской 12. У коллектива продолжается тур, который и сами ребята, и фанаты очень ждали. И если вы с их творчеством не знакомы, они играют рок и альтернативу. Все их главные хиты вы на концерте услышите вживую. Билет стоит 2800 рублей и дороже, 12+. И в этот же день можно попасть на культурный стендап. Он начнется в 9 вечера в лофт-пространстве Гроссхолл на Московской 287. Если от всяких низких тем на стендапах у вас уже уши вянут, это мероприятие для вас. Опытные комики будут шутить на культурные темы, никакого мата и пошлятины. 800 рублей стоит билет, 16+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру.
9: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.

0: Доброго вечера всем, кто уверенно держится на волне пилота. В столице Урала 18 минут седьмого, а с вами вечерний навигатор.
1: Канадский футболист после гола прорекламировал свою вторую работу. Нападающий клуба Интер Торонто Томаш Скублак.

0: запись на агитатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными деньгами. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такое уведомление направлено клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. В Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей. Прохождение военной техники и военнослужащих и шествие «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы Тагильской администрации, цитирует его издание «Новый день». Также в городе состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной и вечерний праздничный салют. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. В списке Каменск-Уральский с проектом «Берег чемпионов» на реке Есеть, Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульвара на проспекте Успенском. Также в список вошли проекты Сухого Лога, Заречного, Полевского, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры, сообщает региональный департамент информполитики. Лучшие проекты получат федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, благоустройство общественных пространств Свердловской области ведется в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуги. Скончалась соосновательница известного американского бренда Gap Дорис Фишер. Ей было 94, написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон. Он назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени. Дорис Фишер основала Gap Inc. вместе с мужем Доном в 1969 в Сан-Франциско. По данным ритейлера, супруги решили открыть этот бизнес после того, как Дон не смог найти подходящие джинсы. Сегодня у компании примерно 3500 магазинов по всему миру. Полина Гагарина рассказала, чем займется после завершения певческой карьеры. Она призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина, дети.

0: В смысле их рожать? Хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей, цитирует певицу портал 7дней.ру. Полина Гагарина отметила, что пока никаких конкретных планов по преподаванию у нее нет. Но она уверена в том, что когда-нибудь придет к этому, потому что дети, цитирую ее, невероятно вдохновляют. У самой певицы двое детей, сейчас ей 39 лет. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Время доставать SPF-крем, потому что завтра, 6 мая, нам обещают много солнца, разве что в середине дня будет облачно и небольшой дождь, буквально на часик. На термометре тоже все прекрасно, от плюс 16 до плюс 23, а ветер подует слабый, юго-западный 3-4 метра в секунду.
9: Можно SPF-крем, а можно, например, сегодня не помыться и завтра образовать на себе защитный слой, который, учитывая, что он жировой, возможно, даже на солнышке будет немного приятно шкварчать.
8: А представь, как ты будешь пахнуть на солнышке еще.
9: Сказка.
1: Информация на правах рекламы.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто давит на педальки вместе с радиопилот. Ладно, потом меня побьете на выходе. В Екатеринбурге 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: 5 мая на наших календарях, и сегодня отмечается Всемирный день общения. Тут понятно, да, общаться очень важно, чтобы кукушечка своей не поехать хотя бы иногда, немножечко.
0: Но тут еще такое, надо общаться, мне кажется, больше вживую, потому что исследования показывают, что онлайн-общение, что-то какая-то фигня.
3: Главное не общаться с ботами GPT-шными, это дорога в один конец.
2: Это правда.
0: Поэтому удобно, когда в голове голоса.
2: Из профессиональных праздников отмечается Международный день акушерки.
0: Поздравляем.
2: Также День водолаза в России. Тоже поздравляем. Международный день принцесс. Праздник, который имеет прямое отношение к Диснею. 5 мая 1994 году состоялась премьера мультфильма «Принцесса лебедь» по балету Чайковского. И вот решили праздник по этому поводу сделать.
0: Я вот думаю, вот именно говоря про диснеевских принцесс, а каким образом тебе какое-то вот это вот монаршее, феодальное там положение дает возможность разговаривать с животными? Я вот это никогда не понимал.
2: Также отмечается День советской печати, приуроченный к выходу газеты «Правда» в 1912 году. Еще сегодня Всемирный день гигиены рук. Тоже, да, чистота – залог здоровья. Простая истина. Важно всегда об этом помнить, несмотря ни на что.
0: Нет ничего хуже, чем человек, который выходит из туалета и тянет тебе руку, а ты такой: я слышал только
2: воду.
0: Смыв.
2: Да, да, я знаю это чувство. В народном календаре сегодня день луки. И на Руси в этот день было принято высаживать на грядке лук. Как,
3: и делать модные луки.
2: Да, наверняка. И говорили: лук как татарин. Как снег сошел, так он и тут.
3: Не в рифму, но интересно.
2: Да.
0: Лук как татарин. Когда его ешь, плачешь. Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Объездная стоит от Московской до Амундсена. Не радует ситуация на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Ленина. Простаивают на Восточной от Малышева до Декабристов. Плотники на Новгородцевой от объездной до 40-летия Комсомола. И нужно потерпеть на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна.
2: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Тогда приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-147-605-1196.
9: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
10: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
11: ИП Нортон Лешла Романовна.
12: УГРН по 320-665-80-017-95-74.
13: Человек купающийся.
14: Ух.
13: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
14: Ух.
13: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
14: Хорошо.
13: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
15: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
16: С
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Доча, включи голосовые прослушать.
15: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
16: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
17: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
18: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова, 2. limpopo-park.ru.
19: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Я вот думаю, с такими треками может мне тоже музыкантом стать. Там 30 секунд просто делают «Тири-пи-пи».
2: Это значит, зверолаша те, кто ушел.
0: Доброго вечера всем! В Екатеринбурге 16 минут 8, с вами «Навигатор», и пришло время нашего конкурса «Чмокни песню».
2: К нам впервые дозвонился Матвей, он студент 3-го курса Горного университета. Привет!
3: Привет!
4: Здравствуйте.
2: Матвей, а что, не стесняйся, говори погромче, а то тебя плоховато слышно. Скажи, Матвей, как там учеба, все ли хорошо?
4: Да, все хорошо.
2: Планируешь по профессии работать?
4: Ну да.
2: Это замечательно, потому что не каждый на самом деле поступающий часто думает о том,
3: конечно.
2: Чтобы... Скажи нам, Матвей, любишь ли ты российскую эстраду? Какие-нибудь песни современные слушаешь?
4: Ну, да, можно сказать, да.
2: А можно сказать конкретнее, кого именно слушаешь?
4: Ну, Артура Пирожкова.
0: Ну, это хорошо.
3: Классика.
0: Алюсю Чеботину.
4: Знаю.
2: Вот она недавно отчебучила новый трек. Называется «Мотив преступления». Вот сейчас небольшой фрагментик из этого произведения мы для тебя прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое же именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
4: Да.
2: Ну, полетели.
5: Это будет наш... Провожай, смотри след ты, как можно дольше.
2: Какое впечатление, что она у Леди Гаги забрала все.
0: Да,
2: в данном случае треки. Мы можем повторить задание текстом, Матвей. Стоит ли это сделать?
4: Да, да, да.
2: Хорошо.
3: Пригласи на тет-а-тет. Это будет наш. Провожай и смотри вслед ты как можно дольше. То есть тет-а-тет.
0: Первые две строчки.
2: Пригласи на тет-а-тет. Это будет наш...
4: Секрет.
2: Секрет.
3: Именно так.
2: Это так и правда.
5: Будет наш секрет.
2: Поздравляем тебя с победой, Матвей! Расскажи, а ребенок, который с тобой радуется, это кто?
4: Это сестра моя.
2: Сестра? Ну, сестре привет! Поздравляем с победой вас! Оставайтесь на связи, да? Да, пожалуйста! Давайте сейчас на 3-4 дружно крикните нам вот это вот.
0: Офигенно!
2: 3-4!
5: Офигенно!
2: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж, но...

0: декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Я хочу в клеточку.
3: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
3: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены».
4: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
2: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены».
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
11: свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
16: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Ну не едется по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. 40-летие Комсомола стоит от Сыромолотова до дублера Сибирского тракта. Затор на объездной от Громова до Амундсена. Не получится гнать по Новгородцеву от объездной до 40-летия Комсомола. Восточные застряли от Малышева до Декабристов, плотно на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, и нужно немного потерпеть на Серафиме Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола 32В».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто крутит колеса по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Тут один энтузиаст сделал живую версию робота C-3PO из «Звездных войн». Если кто не помнит, это золотой, который у Люка Скайуокера был в первых частях. Правда, сделал только голову, но она может разговаривать с помощью искусственного интеллекта. Автор использовал настольный 3D-принтер и пластиковую нить, после печати вручную отшлифовал поверхность, нанес грунтовку, несколько слоев хромированной краски, легкий желто-оранжевый оттенок поверх нее и финишное защитное покрытие для глянца. Внешний результат очень похож на робота из культовых фильмов. Управляя действиями робота, компьютер маленький, который обрабатывает все ИИ-задачи локально без использования внешних серверов. Встроенный микрофон записывает речь человека, голосовой ответ воспроизводится через специальный динамик без традиционной мембраны, который заставляет вибрировать саму голову. Это создает эффект, будто звук исходит из самого робота. Программная часть настроена как классический голосовой ассистент, речь превращается в текст, затем поступает в языковую модель, которая снабжена прослойкой личности, то есть инструкцией, которая имитирует напыщенный и озабоченный тон C-3PO. Ответ синтезируется в речь с голосовой моделью, похожей на оригинального персонажа, и обрабатывается эффектами в стиле механического звучания. Задержки между вопросом и ответом иногда заметны, но энтузиасту удалось сократить их оптимизацией кода. Вся система работает автономно, не требуя подключения к смартфону или внешнему компьютеру. Автор сравнивает проект с лабораторией по созданию социальных роботов, способных взаимодействовать с людьми в повседневной жизни. Следующим шагом, кстати, планируется добавить подвижность шеи и глаз.
2: А я думал, что логичный следующий шаг — это ему в друзья сделать R2-D2, тем более это не так сложно.
3: Из мусорного ведра, да. И тазика готов.
2: Но знаете, как в фильме сидел на самом деле в R2-D2 маленький мужик, я думаю, не исключено, что эта голова там просто под столом, опять индус какой-то.
3: Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора-пора, мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В турецких отелях упал спрос на алкоголь среди россиян. Вот, видишь, мы перестали ездить, деньги кончились, меньше стали пить. В общем, связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и, конечно же, экономии. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам, ну и опять же к своему здоровью, потому что, как вот отельеры говорят, что приезжают семьи, люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии, спа, а не вечеринки. Ну и боятся, кстати, поддельного алкоголя, поэтому ограничивают употребление. Ну и вообще вот таких туристов, как раньше, вот этот мем «Тагил», вот это, да, стал намного меньше.
4: Сейчас их выезжают... денег просто нет.
3: Ну, конечно, вот. Сейчас выезжают больше людей, которых это осознанный выбор. Подышать свежим воздухом, посмотреть на природу, поплавать в красивом чистом море, а не вот это вот все там, это бухич с утра до вечера.
5: Ой.
3: Ну, ай.
5: А то мы не были в Турциях-то у них там, да. Я вот в прошлом августе выхожу, там путевки по миллиону рублей.
3: И как ты не выпьешь на эту сумму?
5: Так вот, я выхожу на пляж, а там люди шезлонги в круг и вот это. Сейчас я спою!
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Строим новое.
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОК Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
11: Не стыдно?
12: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
14: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственные лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
13: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319 90 40.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает с трудовой частью этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки. До завтра, вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытная история о профессиях. Утиный маршал – это уникальная должность в одном отеле в Мемфисе. Дважды в день он в парадной форме ведет 5 уток из пентхауса в холл к фонтану под восторженные взгляды гостей. Традиция еще зародилась в 1933 году, когда пьяный управляющий отеля в шутку запустил охотничьих уток в фонтан. Гостям так понравилось, что позже бывший дрессировщик цирка, работающий носильщиком, научил уток маршировать и занимал пост маршала 50 лет. А сегодня утки живут на крыше в роскошном дворце за 200 тысяч долларов.
2: Mm-hmm.
1: Наверное, среди них должен быть Скрудж Макдак.
2: 100%, да.
0: Но оно звучит, как будто из Дагбурга кто-то. Вот этот вот маршал уток.
1: Генералиссимус Кряков.
0: Утки. Строевая и физуха утки. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ожидайте навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час. Надежда Стрельникова, не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: С

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А чтобы не упустить из виду важные и актуальные события, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Улицы в центре города начнут перекрывать в 20.00. Проспект Ленина, прилегающие улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах также запретят. Кроме того, на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера и до 2 часов ночи, пишет «Новый день». Всемирная организация здравоохранения предполагает, что на борту лайнера MV «Хондиус» люди заразились опасным вирусом Андес. Он считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, передается от грызунов к человеку, распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, Андес способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать 40%. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера, шедшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из 7 зараженных трое скончались. Между тем, хантавирусы ранее появлялись и в России. В 2009 году на Кубани. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко. Он уточнил, что у хантавирусов более 40 различных штаммов, средняя смертность 12%. Заболевание сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. От нападения клещей с начала сезона в Свердловской области пострадали более 3000 человек. В полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году. В 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего покусанных клещами, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 особей. Больше всего клещей оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, пишет «Комсомольская правда». Африканский студент взят под арест в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков. Так решил Верхоязыский райсуд. Гражданин Экваториальной Гвинеи будет в СИЗО до 2 июля. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов. Нашла у него несколько зип-пакетов с синтетическим наркотиком. Африканец по фамилии Нгонга, студент первого курса одного из вузов. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, пишет «Новый день». Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
6: Информация на правах рекламы.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: В среду на этой неделе будет отличная погода. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер подует со скоростью 3-4 метра в секунду. Обещает преимущественно ясное небо, но после обеда, по прогнозам, немного облаками затянет. Возможен небольшой кратковременный дождь.
13: Надеюсь, удастся как-то протянуть эту самую погоду до выходных.
12: Ой, да.
13: Потому что, по-моему, там опять нарисованы какие-то
14: Пилот FM.
15: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот». Is it hard for me?

0: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
1: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
0: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. Уверен, 116-965-81-15-330.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Свет, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
14: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
13: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
14: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
15: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрил Групп. Оголен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
4: Ну как?
6: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
10: ИП Нортон Лесли Романовна.
11: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
8: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: 104.4 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:20. Доброй ночи.